0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 19 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: МВ Радио. Минск 97.4

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый, до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 21 градуса по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и кого могут отправить на Луну.
0: Новости.
1: Необходимо пересмотреть подход к выделению дотаций в сельском хозяйстве Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны во время рабочей поездки в Минскую область. Глава государства отметил, что власти широко поддерживают агропромышленный комплекс. Однако Александр Лукашенко уверен, что правительство должно выделять помощь более избирательно и обоснованно. Тем не менее, политик подчеркнул, государство не откажется от системы поддержки сельского хозяйства. Иностранные инвесторы вложили в реальный сектор экономики Беларуси около 5 миллиардов долларов. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. Ведомство изучало ситуацию за 6 месяцев года. Специалисты отмечают, что показатель вырос примерно на 20% по сравнению с аналогичным прошлым периодом. 3/4 от всех средств непосредственно получили отечественные предприятия и компании. Вместе с тем, организации нашей республики направили за рубеж инвестиции примерно на 3,5 миллиарда долларов.
0: К новостям в мире.
1: Румыния начала процесс полной остановки единственной атомной электростанции в стране. Об этом пишет агентство Рейтер. По словам журналистов, причиной такого решения стала наступившая засуха. Она привела к аномально низкому уровню воды в реке Дуная. Именно из нее берут воду для охлаждения реакторов. Однако теперь объемов жидкости не хватает для безопасной работы установок. Предположительно, АЭС не будет работать в течение 10 дней. Власти Румынии просят граждан и компании сократить потребление энергии в максимально возможном объеме. И к новостям регионов. Президент Беларуси вручил ключи от автомобилей «Белджи» лучшим аграриям Минской области. Церемония прошла на поле агрокомбината «Ждановичи». Например, машины получили 3 представителя Клецкого района. Среди прочего, глава государства поручил создать школу передовых комбайнеров для подготовки молодых кадров. Александр Лукашенко подчеркнул, сельскому хозяйству нужно как можно больше высокоэффективных работников. И в завершении выпуска: Китай может доставить робособак на Луну. Об этом пишет одно из крупных изданий Поднебесной South China Morning Post. По словам журналистов, речь идет о применении аппаратов на будущей лунной станции. Ученые считают, что механические помощники будут выполнять часть задач с помощью астронавтов. В числе таких целей – сбор образцов, строительство, добыча полезных ископаемых, проверка техники и даже охрана научного комплекса. Также часть робособак предлагают модифицировать для оказания психологической поддержки людям.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
1: Всем утренний, бодрый, немного прохладный привет. С вами Женя Тихонов, и мы начинаем пятницу вместе на Минской волне. У меня, кстати, с вами сегодня рандеву. Зато какое! Аж на целых 3 часа. И я обещаю, что все пройдет бодро и со вкусом. Знаете, что самое прекрасное в утре пятницы? Пожалуй, это единственный день недели, когда даже утренний будильник звучит больше как музыка, потому что за ним целых 2 дня свободы. Говорят, что именно в пятницу утром наш организм вырабатывает рекордное количество эндорфинов в предвкушении тех самых долгожданных выходных. Так что мы с вами сейчас находимся на пике химического счастья. И этот заряд просто создан для того, чтобы хорошо и удачно взлететь. Но прежде мы начнем набирать высоту на нашей волне и унесемся эти 3 часа позитива. Давайте-ка приземлимся на пару мгновений и заглянем в сводки погоды, чтобы знать, а вот брать ли с собой сегодня зонт или смело надевать любимые очки.
0: О погоде.
1: Итак, по данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем составит от плюс 20 до плюс 26. В Минске также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха утром от плюс 15 до плюс 17, днем до плюс 23. Ну что ж, дорогие друзья, пускай пятница еще где-то с утра немножко прохладная, зато выходные точно будет жечь. Нам снова придется менять температурный режим, поэтому прогреваемся с самого утра. И вот каким образом. Сейчас расскажу, что ждать от нашего первого часа эфира. Итак, как будут настроены к пятнице звезды, мы, конечно же, узнаем под конец этого часа. И как Америка станет снова великой, если с образованием проблемы, разберемся через несколько треков. Ну вот и теперь точно на взлет, и он будет плавный, пятничный, ну, как и музыка на нашей волне.

0: Наслаждайтесь летним настроением вместе с «Минской волной».
1: Все мы изначально.

0: Реклама на Минской волне.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: Мам! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Разбор полетов.
2: Хьюстон, у нас проблема. Нет, поговорим мы сейчас с вами не про космос, а про Америку, потому что там один школьный учитель провел эксперимент и теперь, скажем так, сидит с очень даже нелегким шоком на лице. Он дает своим выпускникам задания по тексту, а они, как бы это помягче сказать-то, не могут ни читать, ни писать. Вообще, слова складывать в предложения эта миссия для них невыполнима. При этом, если их разбудить ночью и спросить про что угодно, они вам такое раскатают, любой стендап-комик позавидует. Ну, то есть, чешут языком отлично. А когда ходит дело до дела, то получается, что все сыпется. И знаете, что самое забавное? Учитель этот из Хьюстона, и он говорит только про цветных учеников. Вот так поворот. Мы привыкли, что проблемы в однообразии везде, а тут в образовании везде, а тут получается, что и еще расовый градиент, скажете вы. Но дело как раз таки в том, что этот учитель и сам чернокожий. Но давайте посмотрим на ситуацию немножко с другой стороны. Если вы когда-нибудь комплексовали, что не умеете играть на гитаре, или думали, боже, я никогда не научусь программировать, то заканчивайте давайте. Вы, наверное, просто неправильно выбираете себе стандарты. Смотрите на этих ребят. Они с чистым сердцем идут во взрослую жизнь, даже не зная, как выглядит учебник. И ничего страшного. Уверенные в себе так, что нам даже и не снилось. Так что, уважаемые слушатели, если вы сегодня без настроения и вообще не хотите работать, то вспомните Хьюстон. Там дети вообще не умеют читать, но при этом им ничего не мешает собираться и поступать в колледж. Поэтому жизнь продолжается, как и наш эфир. А продолжение нашего эфира на этот час ожидается, конечно же, гороскопом на удачу. Посмотрим, что на пятницу нам готовят звезды. Но сначала по классике небольшая музыкальная пауза.
1: Трек с белорусским акцентом.

0: Гороскоп на удачу.
1: Ну, как мы знаем, звезды, конечно, те еще обещалкины, особенно перед выходными. Они там, наверное, уже в релаксе где-то все, а нам еще работать и работать. Мы, люди простые, знаем, что в 7 часов утра и 42 минуты нужно глянуть гороскоп, немного где-то посмеяться, ну а выводы делать уже в понедельник, желательно с полностью отдохнувшими и с чистой совестью. Но предупрежден, значит вооружен, поэтому поехали! Итак, овны, сегодня просто жизненно необходимо посвятить близкого человека в свои планы. Вместе вы примете гениальное решение. Если ответ не находится, то подбросьте монетку. Если нет монетки, подбросьте карточку. Даже не больничную. Тельцы. Тельцы сегодня это переносчики вируса хорошего настроения. Потому что, если хотите его подхватить, держитесь к тельцам поближе. Зараза эта очень приятная. Близнецы.

Отличный день, чтобы хладнокровно проанализировать свою жизнь. Но, близнецы, не увлекайтесь. Используйте эту возможность, чтобы просто жить эту жизнь. Раки, хватит терпеть. Сегодня не сдерживайте себя ни в чувствах, ни в эмоциях. Смелость в проявлении себя пойдет только в плюс. Львы, сегодня ваш выход. Не засиживайтесь в четырех стенах. Выходите в люди, блистайте, проявляйте себя во всей красе. Девы, сегодня вас ждут приключения, о которых вы будете вспоминать еще до следующей пятницы. Не исключен курортный роман, даже если он в своем городе, или очень теплая встреча с любимым человеком. Вот на самом деле, даже хочется стать девой на денек, но кто ж тогда будет весами, в конце концов? Весы, забудьте фразу «я сам», обратитесь за советом к бывалым людям. Грабли для того и существуют, чтобы на них наступали другие, а не вы, поэтому правильно. Придумано. Скорпионы, сегодня вы способны свернуть горы, особенно ловко у вас пойдет общение с противоположным полом. Похоже, закручивается какая-то интересная интрижка. Стрельцы, звезды говорят «да» самым безумным рабочим идеям. Если кто-то попытается отговорить вас, не слушайте, потому что премию получите вы, а они нет. Козероги. Звезды советуют воздержаться от романтических авантюр. Есть риск оказаться в довольно-таки щекотливой ситуации, но это предупреждение только для тех, кто боится щекотки. Всем остальным флаг только в руки. Водолеи. Сегодня ваш талант и природное умение выходить сухим из воды объединятся с идеальным штормом. Все усилия вот-вот окупятся, и причем с тройным процентом, так что действуйте. Рыбы. Увы, ваша финансовая чаша может опустеть чуть быстрее обычного из-за внезапных трат. Но на самом деле на то она и пятница, а значит траты только ради удовольствия. Ну и самое главное, что нужно запомнить, пятница пройдет отлично, чтобы там не нашептывали звезды. Работа где-то подождет, ну а настроение ни в коем случае. Ну а тем временем мы час уже почти с вами провели. Давайте начнем новый на полезной ноте, на новостной. Поэтому ждем Артема Титова в студии. Поэтому тоже не советуем никуда расходиться, ведь впереди еще музыкальная пауза на МВ-радио.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка. Минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
3: Клич Полесья запрошает на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич Полесья». Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
4: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как работает молодежь Беларуси и кто присоединяется к новой космической гонке.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидеров Пакистана с Днем независимости этой страны. Глава нашей республики уверен, что далекое государство достигло значительных результатов в развитии экономики и укреплении своего авторитета на международной арене. Например, Александр Лукашенко отметил важную роль официального Исламабада как посредника в конфликте на Ближнем Востоке. Политик подчеркнул, Беларусь готова развивать ранее достигнутые договоренности с Пакистаном. Около 80 тысяч молодых людей нашли первую работу в Беларуси за 7 месяцев года. Такой информацией поделились в Министерстве труда и соцзащиты. Как отметили в ведомстве, речь идет преимущественно о школьниках и студентах. Например, около 1000 человек участвовали в социальном проекте «Время добрых дел». Ребята работали в социальных пансионатах и центрах соцобслуживания.
0: Новостям в мире.
1: Швеция снижает возраст привлечения к уголовной ответственности. Соответствующее решение принял парламент страны. Законодатели одобрили уменьшение показателя на год до 14 лет. Одновременно власти европейского государства увеличили максимальный срок лишения свободы для несовершеннолетних преступников. Теперь они могут находиться в тюрьме до 18 лет. Новостям регионов. Экономика Минской области продолжает развиваться. Об этом рассказали в Минобласполкоме. В администрации сообщили о результатах за 6 месяцев года. Так, общее производство товаров и услуг увеличилось на 1,5% по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Основным драйвером развития можно назвать промышленность. Также показатели улучшаются в сфере торговли и агропромышленном комплексе. Однако в ряде направлений есть отставание от плана, в их числе строительство. Тем не менее, ситуацию намерены исправить до конца года. И в завершение выпуска. Турция готовится запустить свою первую миссию по изучению Луны. Об этом заявил министр промышленности страны. По его словам, речь идет о создании гибридного аппарата. Он должен выйти на орбиту спутника, провести ряд исследований, а затем сесть на поверхность космического тела. Глава ведомства отметил, что инженеры уже завершили производство двигательной ракетной установки для модуля. Аппарат рассчитывают запустить в первые месяцы следующего года.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с «Ясно» от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: У МВ-радио, если что, адрес 97.4 FM. И, кстати, это уже второй час нашего утра. 8 часов и 10 минут. Возможно, кто-то уже успел поставить рекорд по количеству переписки в рабочих чатах, а кто-то только-только понял, что сегодня вообще рабочий день, а не суббота. Меня зовут Женя Тихонов, и я тут специально для того, чтобы те, кто за рулем, не уснули в пробке, а те, кто на ногах, не споткнулись о собственную сонность. Поэтому давайте-ка уже разгонять эту утреннюю вату потихоньку. И вот как мы с вами поступим в этом часе. Разгадаете ли вы мой шифр в Инстаграме? Пока что еще хороший вопрос. Сегодня играем за билеты на катамараны под конец часа, так что не пропустите, как и не стоит пропускать это лето. Если вас посещает вопрос, а может ли Трамп вообще выдавать что-нибудь адекватное, там, к примеру, законы или фразы, то я вас обрадую в середине часа. А также пятничные праздники тоже уже на подходе. Что отмечаем, расскажу после небольшой музыкальной паузы. Для тех, кто только поймал вайб пятницы на нашей волне, доброе утро, врываемся в новый день на высокой музыкальной ноте.

0: Бортовой журнал.
1: 14 число августа богато праздниками, а также мы еще держим в голове, что и пятница уже в радость. Однако припишем сюда еще несколько пунктов. Во-первых, сегодня праздник всех сладкоежек, а также еще праздник, который, наверное, с нами на протяжении всего развития нашего славянского общества. Медовый спас. Старый повод, который говорит следующее. Сейчас пчелы уже принесли такое количество меда в свои ульи, что пора бы уже его и собирать. Так что пасечники сегодня будут суетиться, ну, по факту, как их питомцы. Кстати, праздник имеет альтернативное название — маковый спас. Но суть в том, что, видимо, все вкусное и съестное мы должны спасти от невостребованности, либо от того, что, может быть, кто-то пропустил этот момент. Сегодня все по гостям отведывают кушанье с добавлением спасаемых продуктов. И напомню, кстати, полезность меда. Он богат глюкозой, фруктозой, витаминами группы В, С, К, И, а также калием, магнием и железом. Укрепляет иммунитет, дает быстрый прилив энергии, помогает бороться с простудой и смягчает кашель. Фу, господи, как будто это не список того, что, чем он полезен, а рэп зачитал. Ну, по крайней мере, это будет самый полезный рэп, который вы можете услышать. Ну, кстати, остались у вас еще хотя бы какие-нибудь причины не праздновать сегодня медовый спас? Также день рождения отмечает сегодня мессенджер, который в каждом смартфоне. Телеграмму сегодня исполняется 13 лет. То есть, ну, примерно где-то в 8 класс пойдет. Быстрый, удобный, практичный. Конечно, спасибо Павлу Дурову за разработку, но будем считать это извинением за то, что он так и не вернул стену во ВКонтакте. Чтобы отпраздновать, забегайте в наш, оставайтесь, контента там море, подписывайтесь. И главное, пользуйте его почаще, потому что скоро будут игры. И завершим сегодня днем воспаленного воображения. Ну, это когда фантазия уже настолько велика, что вряд ли применима к жизни. Нет, я не говорю про то, что мечтать вредно. Как раз таки наоборот, это двигает нас вперед, а вот в самих фантазиях иногда можно и погрязнуть. Но помните, что все должно быть реализуемо, здраво и в меру. Может быть, вы станете новатором, кто знает. Ну а теперь плавно переходим к музыкальной паузе и поговорим о президенте, с которым воспаленное воображение идет комплектом. А главное, что и в случае Трампа бывают приятные новости.
0: Реклама на Минской волне.
2: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть в Солигорске, Маловечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
6: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Трамп снова всех взбодрил и на этот раз подписал указ, который запрещает тратить государственные деньги на смену пола и гормоны для несовершеннолетних по программе медпомощи малоимущим. Цитата. «Мы не будем платить за варварские операции нашим невинным детям. Это необратимый бред и вред». Красиво сказано, между прочим, особенно если не вдаваться в детали. Теперь в США официально. Если ты хочешь поменять пол до 18 лет за счет бюджета, то, извини, уже никак. Только за свой счет. Или жди совершеннолетия. Или, как вариант, убедительность ваших аргументов. Кстати, многие спрашивают, это солнечное затмение или Трамп решил включить режим «здравый смысл»? Затмение вроде прошло уже, но в этой новости оно и не было нужно. Потому что даже у сломанных часов два раза в день правильное время показывает. С другой стороны, если отбросить эмоции и громкие слова, в этом есть очень серьезная логика. А почему вообще налогоплательщики должны оплачивать чужой личный эксперимент? Хочешь, иди к психологу, потом к врачу, потом к хирургу, но чек отдавай-ка оплачивай сам, дружок. Ты не просишь государство оплатить тебе, скажем, татуировку или пирсинг, даже если очень хочется. Ну и получается, что та же история здесь, просто дороже и куда больше последствий. В общем, Трамп сказал, пришел к выводу, молодец, заработал, сделал, не заработал, думай дальше. А заодно и сэкономил бюджет на чем-то более очевидном. Например, на дорогах или школе, но это уже не так громко, поэтому новость оставим здесь. Пятничную новость мы, между прочим, подкрепим музыкой на МВ Радио, а сразу же после поиграем в рубрике «Шиф работ». И напоминаю, что сегодня будем с вами играть за билеты на катамараны. Так что дождитесь и, конечно же, проникайтесь музыкой на МВ Радио. I went

0: Шифробот.
1: Ох, что я для вас такое приготовил. Сегодня у нас рубрика «Шифробот» превращается по совместительству еще и в киношифр из далеких времен. Подарок у меня тематический получается сегодня, и что это за он? Если вы хотите прокатиться на огромном розовом фламинго в центре Минска, то это легко. В парке имени Янки Купалы у фонтана, а также на живописных дроздах вас ждут крутые водные катамараны «Фламинго», «Лебедь» и «Акула». Получите незабываемый час романтики или семейного веселья. Поехали кататься! Кстати, один пригласительный у нас, да, то есть получается выигрывает один, а пойти можно аж целых 4 человека. Вот представляете, большой компании даже можно собраться и отлично провести это летнее время. Получается, что у нас сейчас время, дорогие друзья, ознакомиться с правилами. Во-первых, нужно забежать к нам в Инстаграм. Там уже выложено сторис с набором эмоджи. Как только вы угадаете, что за кинофильм советской эпохи загадан, то в таком случае присылайте ваши ответы нам в Viber Telegram 8029-1010-307. Сегодня я выбираю по числу этого месяца, это будет 14 человек, и, конечно же, вручу ему подарок уже в виде того самого пригласительного на 4 персоны. Ну что же, небольшая подсказка для тех, кто знает, из какого фильма фраза «я не трус, но я боюсь», в таком случае для вас не составит разгадка никаких больших проблем. Ну а я включаю нашу музыку на МВ-радио и уже бегу искать победителя.

0: лучших работ.
1: Знаете, несмотря на то, что эпоху СССР я так и не застал, все-таки 94-го года рождения я, но я вырос на фильмах советской классики. То есть это «Любовь и голуби», конечно же, «Иван Васильевич меняет профессию» и сегодня загаданный нами фильм «Полосатый рейс». Великолепнейшее произведение и на самом деле смотрится легко. Поэтому, возможно, сегодня как небольшой повод пересмотреть его для всех нас. Ну, а для тех, кто его еще не видел, то в таком случае отличный повод посмотреть и посвятить пятницу именно этому. С другой стороны, возможно, сегодня у нашей победительницы Янины, номер которой заканчивается на 3398, совсем другие планы. И она захочет прокатиться на огромном розовом фламинго. Нинга, к примеру, прямо в центре Минска. Янина, поздравляю вас от имени всей нашей редакции. Ожидайте, совсем скоро с вами свяжется наш редактор и расскажет, как забрать пригласитель на 4 персоны на катамараны. В парке Янки Купалы у фонтана, а также на живописных Дроздах вас ждут крутые водные катамараны «Фламинго», «Лебедь» и «Акула». Получите незабываемый час романтики или семейного веселья. Так что удачи вам там прокатиться. Ну и на самом деле миру бы хотелось пожелать тоже очень большой удачи, потому что события происходят стремительно, меняют друг друга и по разной степени тяжести или легкости. Но самые лучшие и самые яркие уже отсортировал Артем Титов, и скоро он представит их в нашем эфире, так что дожидаемся. Ну а пока небольшая рекламная и музыкальная пауза на «Минской волне».
0: Реклама на «Минской волне».
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
5: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
6: Колбаса без сои.
7: Рулька без консервантов.
6: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
7: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
6: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
7: ОАО «Копольское». Агропредприятие 21 века.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что изменилось в экономике Беларуси и как кофе влияет на человека.
0: Новости.
1: Около 900 тысяч молодых людей работают в экономике Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве труда и соцзащиты. Как отметили в ведомстве, речь идет о жителях страны в возрасте от 15 до 30 лет. Чаще всего такие сотрудники трудятся в отелях, ресторанах и других подобных заведениях. Также молодежь сильнее всего представлена в сферах информации и связи, госуправления, услуг, творчества и спорта. Власти Беларуси повысили тарифы на железнодорожные перевозки грузов. Соответствующее постановление приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Ведомство подняло базовый показатель примерно на 10%. Такой шаг объясняют необходимостью компенсировать расходы национального перевозчика. Тем не менее, белорусская железная дорога может предоставлять скидки своим заказчикам. Отмечу, что изменения не касается пассажирских перевозок.
0: К новостям в мире.
1: Неизвестный беспилотник проник в воздушное пространство Латвии. Дрон заметили в восточной части страны. Три региона объявляли воздушную тревогу. Министерство обороны Прибалтийской республики сообщает, что аппарат сбили союзные истребители участников НАТО. Какой стране мог принадлежать беспилотник и был ли он боевым, пока неизвестно. Напомню, из-за конфликта на Украине дроны все чаще попадают воздушное пространство государств Прибалтики и Румынии. К новостям регионов. Средняя зарплата в Минской области составляет почти 3000 рублей. Об этом сообщили в Минобласполкоме. Речь идет об оплате труда до вычета налогов. Специалисты вывели сумму за 6 месяцев года. Как отметили в администрации, показатель выше уровня прошлого полугодия почти на 15%. Больше всего платят в промышленности, в среднем почти 3300 рублей. На второе место можно поставить строительство. Замыкает тройку лидеров сфера сельского хозяйства. И в завершение выпуска. Умеренное потребление кофеина обычно не повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующий вывод опубликовала Ассоциация кардиологов США. Как отмечают медики, соединение даже способно понижать вероятность появления некоторых недугов сердца. Вместе с тем специалисты отмечают, в энергетиках содержатся слишком большие и потенциально опасные дозы кофеина. Что касается кофе, то его лучше пропускать через фильтр для отсеивания вредных веществ.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ Радио.
5: 9:10, третий час пошел, и утро уже не просто крадется, оно в полный рост стало и требует к себе внимания. Знаете это чувство, когда пора бы уже работать, а руки сами тянутся как-то к чашке с кофе и прокрутки ленты? Ну, меня зовут Женя Тихонов, волна 97.4 FM, давайте сделаем так. Вы пока делаете вид, что работаете, а я буду делать вид, что веду идеально эфир. У нас на самом деле будет честный обмен. И вот что я предлагаю в этом часе. Я подобрал для вас два движовых, дерзких трека в удачной посадке. Голосуем и выбираем настроение этой пятницы вместе. А также в эфире совсем скоро стартует наш интерактив «Вылетит и поймаешь». И, конечно же, главный лот в нем – это чикенсет от Ами Ями. Как бы дальше ни пошел этот день, утро, считай, уже состоялось. И главное, что оно увлекательное и музыкальное.

0: вылетит и поймаешь.
1: Слушайте, а вот бы постараться в понедельник быть настолько бодрыми, как и в пятницу, вот прямо сейчас. Я посмотрел по результатам нашего прошлого интерактива шифр-бот, то, что пробудившихся. И правда, очень и очень много, и это замечательно. Значит, битва будет по-настоящему интересной в нашей рубрике «Вылетит и поймаешь». Итак, что же я сегодня вам такого приготовил на подарок? А вот, слушайте, это чикен-сет от Ами Ями. Побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Ами Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм. Великолепный сет перед тем, как уйти на заслуженный отдых. Ну, для тех, кто работает 5-2. С другой стороны, может, вы не работаете тоже следующие 2 дня, так что для вас это будет наслаждением на эти выходные. Итак, что же придется сделать для того, чтобы забрать чикен-сет, спросите вы. А я отвечу, нужно внимательно слушать музыку на МВ-радио, потому что там, где-то среди песен, есть секретная фраза. Как только вы ее услышите, тогда присылайте ее нам на Viber, Telegram 8029-1010-307. Вот прям слово в слово, буква в букву. И, конечно же, по результатам моей плановой проверки, я выберу первого и самого точного, тот, кто правильно назовет фразу, да, и окажется первым. Поэтому всем желаю удачи, всем хорошего настроения, настраивайтесь на музыку сразу после небольшой рекламной паузы.
0: Реклама на Минской волне.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: Где были мои глаза? А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
4: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
6: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Какой же все-таки Никита Белько романтик, согласитесь. Ох, великолепные песни, великолепный эфир. И, конечно же, великолепный розыгрыш у нас состоялся вот буквально только что. Мы с вами поиграли в «Вылетит и поймаешь», и все дословно услышали фразу, которая прозвучала где-то там между песен. Вы большие молодцы, и фраза, кстати, звучала «Тик-так, выходные, тик-так». Как небольшое напоминание о том, что эта неделя потихоньку подходит к концу. И, конечно же, нас ждет дальше только самые лучшие впечатления, а главное, много вкусной еды. Сегодня мы разыгрывали чикен-сет от Ами-Ями. Я искал первого человека, который даст правильный ответ, и ею оказалась Таня, номер которой заканчивается на 0646. Татьяна, мы поздравляем вас, вы большая молодец. Теперь вы сможете наслаждаться вкуснейшим чикен-сетом от Ами-Ями. Главное, не забывайте проверять телефон почаще, потому что с вами в любой момент может связаться наш редактор и расскажет, как забрать подарок чикен-сет от Ами-Ями. Побывать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Ами-Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм. Отлично, как раз таки Инстаграм нам очень понадобится через несколько треков, потому что мы с вами будем выбирать то самое настроение пятницы. Немножко корейского вайба или же все-таки что-то более западное? Ну, в этом и разберемся в нашей удачной посадке.

0: «Дачная посадка».
1: Раз у нас уже пятница, но только утро, работать еще, мое почтение, то нужна срочная и экстренная дозарядка. Причем такая, чтобы можно было оставить на вечер хорошие, приятные воспоминания и даже энергию. Или же, к примеру, организовать вечеринку, пока сезон еще позволяет. Я приготовил для нас два разрывных трека, поэтому держитесь покрепче. Ну а главное, голосуйте за любой понравившийся. Сделать это можно в нашем Viber Telegram 8029 10-10-307, а также в нашем Инстаграм. Там есть специальный опросник, не запутайтесь. Главное, просто немножечко поищите. Ну что ж, слишком много слов, а действий...

Мартин Гаррикс, Animals. Еще одна тяжелая артиллерия прямо сейчас играла из наших динамиков. Скажем так, этот трек для тех, кто любит движение безо всякой лирики. Ну, или почти без нее. Треку, кстати, между прочим, уже 12 лет. Да, это получается, какой он? В 6 класс уже идет. А до сих пор очень даже актуален, звучит свежо. И, наверное, при каждом переслушивании каждый раз, как в первый раз. Так что сейчас перед нами всеми стоит выбор. Первый или второй трек? Мартин Гаррикс с Animals или же все-таки Псай с его Дэдди? Хороший вопрос, который, на ответ на который мы с вами выясним через один трек. Так что не переключайтесь, а главное голосуйте и голосуйте поактивнее.

0: Дачная посадка.
1: На самом деле, даже стараться особо сильно не пришлось для того, чтобы подвести результаты нашего интерактива «Удачная посадка» на сегодня. Все потому, что все, как, наверное, по наитию решили проголосовать за трек под номером один. Кстати, он будет сегодня от Psy с названием «Daddy». Отличный выбор, прекрасно вас понимаю, я и сам был за него, голосовал, и он с огромнейшим отрывом вырывается в лидеры. Поэтому все, заряжаю его в наш плейлист для того, чтобы мы послушали его в полном размере. Ну вот и утро подходит к концу. Это была, пожалуй, очень разнообразная неделька, если подводить итоги, но мы все-таки ее победили. Кто молодцы? Все мы и каждый. Горжусь всеми нами, ну а теперь со спокойной душой уходим в эту пятницу вместе с «Минской волной». До 15.15 я покину наш эфир, но обещаю, что еще вернусь и не один, а с Яном Ярошевичем и программой «Психологии головного мозга». Обсудим вашу тревожность и постараемся найти от нее средства. Конечно, если такие существуют. Всем музыкальной пятницы, до скорого. С вами был Женя Тихонов, и «Улетное утро» совершает посадку.
0: Наш рейс

0: Музыкальная волна вашего настроения. Радио. Слушаем лучшее. Реклама.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Удобно в кресле я сижу. Кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла. Тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Неспеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте, в ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, кому интересны белорусские товары и что разработали ученые.
0: Новости.
1: Власти Беларуси будут контролировать реализацию отечественных товаров в интернете. Об этом сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Как отметили в ведомстве, решение затронет все онлайн-площадки, кто заключил соответствующее соглашение с регулятором. В числе таких компаний Озон, Онлайнер, Яндекс.Еда и Евроопт. Они будут взаимодействовать со специальными представителями правительства. Эксперты будут следить, насколько активно на маркетплейсах продают белорусские изделия. Беларусь нарастила экспорт продовольствия в Казахстан. Такой информацией поделились в Министерстве сельского хозяйства нашей страны. В ведомстве сравнили результаты 6 месяцев этого и прошлого годов. Сейчас показатель больше, почти на 30%. В основном отечественные предприятия поставляют партнерам молоко, мясо и продукты из них, а также сахар. Госрегулятор уверен, экспорт белорусских продуктов питания в Казахстан можно наращивать и дальше.
0: К новостям в мире.
1: Противовоздушная оборона России перехватила около 550 беспилотников за минувшую ночь. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны. Дроны фиксировали в небе множество регионов. В результате ударов есть повреждения инфраструктуры. Например, в Ленинградской области боевые аппараты поразили порт в поселке Усть-Луге. На местах инцидентов работают экстренные службы и правоохранители. К новостям регионов. Более 460 тысяч квадратных метров жилья построили в Минской области. О таких результатах за 6 месяцев года рассказали в Минобласполкоме. Четверть от всей жилой площади возвели для нуждающихся в улучшении условий жизни. Также компании создали более 200 арендных квартир. И в завершение выпуска. Команда ученых из США разработала новый вид зеркала. Элемент представляет из себя особую отражающую поверхность с множеством микроскопических структур. Последние изменяют падающие фотоны таким образом, что они формируют другое изображение. Например, прототип уникального зеркала отображал только цифру 8 вместо разных рукописных символов. Вместе с тем, ученые признают, технология еще очень сложна для применения в полевых условиях. Однако после доработок она может пригодиться военным и компаниям в сфере развлечений.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 19 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как Беларусь сотрудничает с другими странами и что обнаружили астрономы.
0: Новости.
1: Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Гомельской области. Глава государства посещает одно из частных хозяйств Житковичского района. Организация занимается производством мяса, овощей, их переработкой, а также выпуском молока. Компания является одним из основных сельхозпредприятий своего региона. Александр Лукашенко изучает эффективность работы хозяйства и проведение уборочной кампании в Гомельской области в целом. Состоялась встреча министров сельского хозяйства Беларуси и России. Мероприятие организовали в рамках заседания Совета по агропромышленной политике стран Евразийского экономического союза. Юрий Горлов и Оксана Лут обсудили сотрудничество официальных Минска и Москвы в сельскохозяйственной сфере, а также пути развития такого взаимодействия. Аналогичную встречу глава ведомства провел с представителем Ирана. В частности, речь шла о выходе белорусских птицеводческих предприятий на рынок Исламской Республики.
0: К новостям в мире.
1: Железнодорожная авария произошла в Великобритании. Инцидент зарегистрировали возле города Льюис на юге страны. Один из пассажирских поездов сошел с рельсов во время движения. В результате происшествия травмы получили около 10 человек. Тем не менее, погибших нет. Причины аварии пока не сообщают. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. К новостям регионов. Предприятия и организации Минской области ищут более 20 тысяч сотрудников. Такой информацией поделились в Минобл-исполкоме. Как отметили в администрации, большинство вакансий представляют из себя рабочие профессии. Безработица находится на крайне низком уровне. Так, в центральном регионе зарегистрировано лишь около 180 человек без какого-либо трудоустройства. Показатель упал на треть по сравнению с прошлым годом. И в завершение выпуска астрономы обнаружили потенциально новый тип космических объектов. Внимание исследователей привлекла структура на огромном удалении от Земли. Тело ярче нашего Солнца в 100 миллиардов раз, что выходит за рамки существующих теорий. Ученые полагают, что имеют дело с массивной и активной черной дырой внутри масштабной оболочки из плотного водорода. Сфера сравнима с размером всей Солнечной системы. Ученые продолжают наблюдать за объектом, чтобы подтвердить или опровергнуть свою гипотезу.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
3: Колбаса без сои.
4: Рулька без консервантов.
3: Копчености без неоднозначных е-добавок.
4: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
3: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
4: ОАО «Копольское». Агропредприятие 21 века.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 19 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
2: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
1: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в «Минской правде».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько зерна собрали в Беларуси и какая ситуация развернулась вокруг Индии.
0: Новости.
1: Аграриям Беларуси необходимо использовать поймы рек. Об этом заявил президент нашей страны в рамках рабочей поездки в Гомельскую область. Глава государства уверен, что благодаря такому шагу хозяйство получит большое количество дополнительных земель. Кроме того, за счет кошения участков можно увеличить объемы сена для кормления животных. Напомню, поймы рек – это низинные регионы вдоль русла акватории. Они обладают довольно плодородными, но постоянно затапливаемыми землями. Аграрии Беларуси собрали более 7,5 миллионов тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Как отметили в ведомстве, сбор урожая идет быстрее по сравнению с прошлым годом. В разрезе регионов Минская область удерживает первое место по количеству полученного зерна. Центральный регион формирует более четверти от всего объема урожая в республике. В целом аграрии Беларуси обработали 85% от всех полей с зерновыми культурами, без учета кукурузы.
0: К новостям в мире.
1: США вводят пошлины на импорт беспилотников других стран. Соответствующее решение принял президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Тарифы могут находиться в диапазоне от 10 до 100% от стоимости дрона. Например, максимальная ставка затрагивает аппараты весом более 25 килограммов с тепловизорами. Минимальный уровень касается изделий из Великобритании. Основная часть новшеств вступает в силу через 3 недели. К новостям регионов. Канал незаконной миграции ликвидировали в Минской области. Об этом сообщили в МВД. Правоохранители выяснили, что группа из 4 человек организовала нелегальный въезд и пребывание переселенцев из Азии на территории Минска и Пристоличного района. В общей сложности по такой схеме в Беларусь попали около 70 мигрантов. Организаторов незаконного канала задержали, в их отношении открыли уголовные дела. И в завершение выпуска. Индия может присоединиться к проекту создания постоянной базы на Луне. Соответствующее приглашение официальному Дели направили США. Вашингтон уверен, что компетенции страны могут быть полезны в рамках освоения спутника. Власти Индии пока не дали ответ на запрос. Напомню, в проекте Соединенных Штатов и их партнеров участвуют десятки стран. Аналогичную инициативу продвигает Китай. К ней присоединились в том числе Беларусь и Россия.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио. Живой звук.
1: Представьте, друзья, себе, что наступила таки долгожданная пятница. Вместе с ней, конечно, время приятных встреч на МВ Радио. А их можно устраивать не только по вечерам, по пятницам, но и почти что с самого утра. Тем более с молодыми, красивыми и талантливыми, а еще я тут выяснила, и свободными. Так что я, Ника Романова, предлагаю выяснить сегодня, чем живет, чем дышит и чем вдохновляется молодой белорусский певец Виталий Дроб. Виталий, привет.
2: Всем привет, Ника, привет. Поздравляю привет. С пятницей.
1: Здорово. Слушай, для тебя это время отдыха или наоборот начинается подготовка к активной деятельности?
2: Ну, сейчас у меня точно время отдыха, потому что у меня отпуск, поэтому я вообще сейчас балдею. И вот в пятницу в обед смог к вам прийти. Конечно, давно мы с вами не виделись, я очень рад встрече.
1: Да. Слушай, ты был 2-3 года назад. У нас
2: где-то
1: в эфире
2: да.
1: даже другая студия была. У нас да. много чего изменилось. Но интересно же ведь, что у тебя, скорее всего, какие-то перемены произошли.
2: Да, я помню, вот я сегодня утром вспоминал, что когда мы последний раз виделись, с чем, точнее, я приходил. Угу. Последний раз я воспел вторую песню, которую я выпускал.
1: В жизни
2: свою.
1: Да.
2: Мою вторую авторскую песню, сейчас я выпускаю шестую.
1: Вот сегодня
2: поэтому
1: ты
2: вот
1: с шестой
2: уже,
1: пришел.
2: Да, поэтому уже вот 4 песни за это время создались.
1: Ну, ни много ни мало, нормально, да? Тут же главное не количество, а качество.
2: Да, это так и есть.
1: Кстати, друзья, я напоминаю, что у нас, помимо всего прочего, помимо прямого эфира на радио, вы, кстати, можете приветы Виталь передать и вопросы какие-то задать. Пожалуйста, пользуйтесь нашим Viber Telegram 8029-1010-307. У нас ведь еще и параллельно пишется для YouTube версии полное интервью. Так что чуть позже обязательно оно уже появится там на площадке. Ну и вы услышите еще и вот эту новинку, шестую, не юбилейную, да, какую-то, но просто счастливую летнюю композицию. Как она называется?
2: «Сердце ответило».
1: Я уже слышала ее, очень красивая, лирическая. Девчонкам точно залетит, зайдет, так что дождитесь окончания эфира, в конце презентуем. Ну а пока давай еще расскажем нашим слушателям, вот как ты вот за это время двигаешься, вот что у тебя 4 песни вышло, да? Что-то помогает, что-то способствует этому? Или наоборот, для тебя кажется, что это вроде как могло быть и лучше?
2: Ну, конечно, могло быть и лучше, потому что мне иногда говорят, что вот последние там годы я примерно выпускал там одну песню в год. И кажется, что это мало, кажется, что это очень редко, но на самом деле вот от момента идеи песни так. до ее релиза там на площадке, на радио, ну, минимум проходит месяца 3-4 где-то. Потому что это на самом деле огромный процесс. Мало того, только 3 недели всегда ждут площадки от загрузки на площадке до релиза. Вот. До этого аранжировки, запись вокала. Этот вокал так. еще 4 раза потом перезаписывается всегда, потому что всегда что-то не нравится. Вот. И, в принципе, сложно сделать то, что нравится. То, что вот хочется, потому что все-таки я сам пока что не умею делать аранжировки, по крайней мере.
1: А ты тексты пишешь для песни
2: или я
1: нет?
2: пишу и текст, и музыку. Просто, ну, музыка там состоит из гармонии, из аккордов.
1: Ну, так, ля-ля-ля, уже... на, да, что-то там.
2: Ну, на пианино там условно, Словно 4 аккорда, да?
1: Да-да-да.
2: И на нее там придумаешь припев, куплет, мелодию песни.
1: А уже более профессиональные
2: люди... А уже
1: люди...
2: аранжировку готовую, вот то, что мы слышим, и то, что мы называем музыкой, уже, конечно, делает аранжировщик. Вот, и, ну, это тоже большая работа, огромная. Вот я, когда приходил к аранжировщику уже на согласование, да, можно так сказать... Он листает вот эти дорожки, и я вижу, что там сотня звуковых дорожек в одной песне, то есть сотня разных звуков в одной песне
1: параллельно?
2: Находится. Да, да, да, параллельно.
1: Слушай, ну ты сейчас сам по себе как-то двигаешься, да? У тебя команда есть?
2: Да.
1: Ты вот раньше был в продюсерской компании.
2: Да, да, в первой продюсерской компании.
1: А сейчас что-то изменилось?
2: Сейчас я двигаюсь один, выпускаю песни
1: тебя
2: один.
1: Выгнали,
2: и вот наконец.
1: Скажи честно, что произошло-то?
2: Нет, на самом деле...
1: Оттуда сами вообще уходят или нет?
2: Ну да, уходят. И вообще на самом деле... Все и началось с продюсерской компании. То есть, правда, я там очень многому научился. Я выпустил первые свои 2 песни. Я увидел вот то, что как бы для меня самое главное было. И, ну, это, наверное, то, чему бы я не научился больше нигде, кроме как вот такого шоу-бизнеса.
1: То есть на уровень профессионального, на какой-то, да, тебя подтянули?
2: Да, на профессиональном уровне. Вот это как, условно, продвигать песни, как ими заниматься, что важно, что не важно, про маркетинг, про сам выпуск песен. Потому что, конечно, я до продюсерской я понятия вообще не имел, я умел только петь. И то сомнительно. Как бы за последние годы я, мне кажется, раза в три стал лучше петь, да. Но вот мне тогда повезло. Вот я так вот до сих пор сейчас так считаю. Вот. И просто продюсерская компания, вообще, в принципе, продюсер, это супер вариант для тех, кто сосредоточен, например, только на вокале, или, например, только на написании песен, на чем-то таком профессиональном, но едином пути, да, очень
1: в
2: таком
1: остальном вроде как не разбирается
2: узком, да, да, и просто я такой человек, мне надо быть причастным. Вот как
1: ты,
2: бы
1: ты все контролируешь.
2: Всему. Да, мне вот это
1: надо
2: очень
1: свою
2: важно.
1: Ложку, да, свою,
2: да,
1: свою
2: мне это
1: ходить.
2: Очень важно, как бы, чтобы я хотя бы понимал, что происходит. Вот, а в продюсерской компании больше как-то за тебя делают профессионалы. Вот, и мне это как бы было сложновато. Конечно, это супер опыт. Я до сих пор очень благодарен этому опыту, потому что, правда, я очень многому научился. И до сих пор использую эти знания, которые я там черпал, да. Но я просто понял, что мне все-таки надо быть более причастным. Вот мне нравится.
1: Сам себе продюсер,
2: да,
1: короче.
2: И мне нравится вот разбираться в маркетинге. Мне нравится там разбираться в том, как взаимодействовать с радиостанциями теми же, как выпускать песни, где там на них можно заработать, где нет.
1: Но уход оттуда не затормозил вот твой вот этот путь, процесс творческий?
2: Наверное, нет. Наверное, нет.
1: Слушай, ну вот интересно, ты уже им ничего не должен, правда, сейчас?
2: Ну, конечно, да.
1: Так вот, вопрос на засыпку. Вот там, когда внутри продюсерской компании, там у них много разных артистов.
2: Да.
1: Вот нет внутри ощущения, что кем-то занимаются больше? Ну вот, например, ну, а почему вот не мне там какая-то песня еще там? А почему вот им, ей, ему?
2: Ну, во-первых, как бы самого... Вообще у нас же первая продюсерская компания как бы создалась под артистов с X-Factor'ом. Я финалист первого сезона.
1: Да,
2: и у нас, собственно, все артисты в тот год были только из первого сезона. И уже очевидно, что с самого X-Factor'а были более популярные артисты, более популярные
1: как
2: финалисты.
1: Минимум суперфиналисты.
2: Да, как минимум вот именно суперфиналисты. Да. Но и очевидно, это даже не то, что ими больше занимаются. Просто у них уже больше фан-базы. У них уже больше аудитории, у них уже больше поддержка со стороны слушателей. И мне кажется...
1: Ничего личного, только бизнес, да?
2: Да,
1: как бы? Ты нормально,
2: конечно.
1: Это
2: в любом случае, это правда, музыка — это тот же самый бизнес, поэтому тут как бы это ничьей вины в этом точно нет.
1: Слушай, ну вот из того, что ты выше сказал, ты такой, я делаю вывод, перфекционист, плюс ты еще и золотую медалью школу там в свое время окончил, да, вот есть тебе такое, а все-таки не победил, не в этом конкурсе, не, по-моему, «Звездный путь», тоже ты до финала только дошел, да? А есть же вообще позорная какая-то для тебя история в интеллектуальном конкурсе. Расскажи.
2: Да, есть. Ну, блин, что рассказывать? Я, наверное, в классе...
1: Это в школе, наверное, было.
2: Да, еще в школе. Есть такой проект, телепроект, я не знаю, есть он сейчас, он, по-моему, наверное, по-другому уже называется. Я знаю. По-моему, на «Беларусь-1». Вот. И... Там в чем суть? Вот первый этап, там вопросы на «да-нет». То есть это такая вещь, которую...
1: 50 на 50,
2: ну, вообще,
1: мальчик
2: ну, то
1: или
2: есть,
1: девочка?
2: Да, то есть вот, ну, наугад, вот правда. Как бы еще понятно, что там такие суперкаверзные вопросы. Второй этап уже с вариантами ответа. И, ну, это точно, типа, ты знаешь или не знаешь, что как бы тут по-другому никак. Вот, и, ну, я...
1: Ты не знал ничего.
2: Нет, и я вылетел вот после первого этапа, который наугад.
1: А, понятно.
2: Ну, то есть, я помню, я смотрел...
1: Не повезло, мы так рассчитываем.
2: Ну, да, да, да.
1: Но ты считаешь это позором, видишь, у себя?
2: Ну, вот, честно, я даже считал позором то, что я там в начале финалов вылетел с X-Factor, хотя как бы меня из 3000 выбрали, из 3000 выбрали 12 человек, но все равно, вот как бы такой я человек, не знаю.
1: Ну ты вот тогда понял, что интеллектуальные конкурсы не твое, и пошел в творческие, да?
2: Нет, ну все-таки химфак я закончил, и неплохо закончил.
1: Вот интересно, почему? Почему химфак?
2: Мне всегда нравилась химия, всегда. Вот с 7 класса, как у нас только, первый урок был химии. Конечно, на самом деле, всегда залог того, что ребенку нравится какой-то предмет, конечно, это учитель. И у меня был великолепный, шикарный учитель, который вот нас влюбила. Да, которая нас влюбила в предмет просто с первого урока. То есть, когда вот мы, семиклашки, сколько там нам, 13 лет, да, и мы приходим на урок, и она показывает магию, там, где из одной пробирки прозрачной, точнее, бесцветной, она переливает в другую, получается красный, потом в третью получается синий, в четвертую выпадает просто осадок, в пятую начинает кипеть. Конечно, это была магия.
1: Как
2: и вот,
1: Гарри
2: и мы загорелись, да, с одноклассниками, мы загорелись вообще, в принципе, опытами. У меня вот мама моя знает, на холодильнике всю школу стояла такая коробочка с реагентами, с пробирками, вот, ну, такими домашними, бытовыми, и вот я постоянно там делал какие-то свои
1: опыты. Соду с солью мешал, горло полоскал.
2: Ну, какие-то красивые такие, интересные, знаете, такие ютубные опыты. Вот, и вот с того момента как бы я влюбился.
1: Так и что, подожди, ты вот химии, химфак окончил чисто для диплома, для корочки, больше никак тебе? Или ты параллельно вот творчество и науку, в науке двигаешься?
2: Да, конечно, я хочу развиваться в химии, потому что вот даже сейчас я по определенным причинам, ну, не работаю в химии, но вот я постоянно, когда там условно какие-то вижу ролики или, я не знаю, кто-то говорит про там химическую сферу, у меня прям ностальгия. У меня прям ностальгия по химии, потому что, ну, вот это такая наука, наука магии, ну, правда. То есть, вообще, в принципе, самые интересные же науки — это естествознанческие, да? Биология, физика, химия. Если биология, физика — это то, что мы, как бы, видим и понимаем примерно, да? То есть, в физике, да, конечно, там тоже есть магия, но она может быть не такая яркая, не такая цветная, да?
1: Как в химии. Короче, ты яркий человек, тебе нужны яркие краски.
2: Мне, да, вот мне, я про яркость.
1: Слушай, ну давай так, чтобы твой диплом не пропал даром, да? Прямо сейчас выведем твою собственную химическую формулу успешного хита. Вот что туда надо, понимаешь, влить в эту пробирочку и добавить обязательно? Без чего не будет?
2: Без цепляющего припева. Конечно, самое главное — это припев, и самое главное — это атмосфера. У песни должна быть атмосфера. И вот если...
1: Эмоция. Что это такое атмосфера?
2: Да, ну, атмосфера, эмоция. Это все-таки это чуть-чуть разные вещи, потому что атмосфера у всей песни, а эмоция — это то, что просыпается в момент какой-то, да? То есть эмоция — это там, я не знаю, там на определенном каком-то слове потечет слеза, да? Вот это эмоция. А атмосфера — это то, что вот наполняет душу, когда ты только начинаешь слушать песню. Вот, тема важна, потому что все-таки слова вызывают у слушателей эмоции, и именно слова откликаются. Поэтому, конечно, тема должна быть актуальная. Вот.
1: Ну, а какая у тебя вот актуальная тема, например?
2: Вообще, на самом деле, вот как я всегда говорю, все песни, окей, 95% песен Земли, они все про любовь. Даже если там нету слова «любовь», это все равно песня про любовь.
1: А ты проживал любовь, чтобы вот про нее песни писать?
2: Да.
1: Да?
2: Конечно.
1: И она есть в твоих песнях?
2: Да. И причем это не только про любовь, это про эмоции, сопутствующие любви, или эмоции, которые вызывают расставание, или влюбленность, наоборот. Вот, например, вот эта песня, она про влюбленность и о том, что даже если ты очень сильно хочешь, очень сильно ждешь, вот тебе не хватает этой там нежности, любви, влюбленности, эмоций, все равно она придет неожиданно. И когда, вот, наверное, вселенная так решит. Ну, потому что она всегда приходит неожиданно.
1: У тебя больше, вот так скажем, любовный опыт, опыт в любви такой положительный больше, да? Или, или все-таки немножко, ну, грустный, тоскливый, не знаю, такой расставанческий? Какая там атмосфера?
2: Ну, постатись. Учитывая, что сейчас я одинок, я даже не знаю,
1: что... Где-то в каком-то моменте что-то пошло не так.
2: Нет, ну как бы я не хочу сказать, что у меня
1: какой-то негативный... Ну ты не выглядишь как-то, да, грустным таким, да.
2: Я бы, наверное, другие у меня были бы эмоции, да, нет, точно у меня как бы не негативный опыт в любви. Все-таки я и вспоминаю какие-то свои влюбленности, какие-то свои отношения больше с позитивом. Да и в принципе, понимаете, вот любые воспоминания, это такая вещь, что всегда вспоминаешь только хорошее. Запоминается все-таки больше хорошее, вот, только там может быть только какими-то негативными.
1: Ты кто по знаку зодиака?
2: Я водолей.
1: Водолей?
2: Да.
1: Ничего себе. Ну да, в принципе, ты такой свободолюбивый, возможно, и
2: это
1: на позитиве.
2: Это точно. Вот поэтому. Это даже то, что вот мы говорили про продюсерскую ту же компанию. Вот я просто понимаю, что я даже с некоторыми вот работодателями, может быть, из-за этого какие-то проблемы и возникают. Ну не то, что проблемы, но чуть-чуть там недопонимание, как бы тоже друг друга надо всегда понять. Я понял, что да, я правда, я очень свободолюбивый. Это не то, что я там не буду условно подчиняться или не буду выполнять какие-то задачи. Но это, наверное, просто читается как-то в характере. То есть я ненавижу всегда лицемерие. Я ненавижу, когда люди притворяются. Свобода, мне кажется, это тоже про честность. Потому что, когда ты нечестен, по крайней мере, с собой, это уже загоняет в рамки, и это уже завязывает тебе руки. Поэтому это читается во многом.
1: Очень красиво любит поговорить и уверенно также красиво споет чуть позже. Виталий Дроб в нашем эфире, друзья, никуда не переключайтесь.
0: Твой звук. Трек с белорусским акцентом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите reklama@mvolna.by. Сочное, малиновое, минское.

0: Певец по призванию, химик по образованию, отличник по убеждению. У нас в гостях Виталий Дроп. И сегодня, Виталий, давай проверим, все нормально?
1: Да, всем привет еще раз.
0: Алло, алло, 1, 2, 3, все работает. Да, сегодня Виталий презентует у нас в эфире свою новую, одну из последних песен композиции «Сердце ответило». Слушай, ну и ты уже поделился за кадром, что впервые вот песня получилась у тебя именно вот так, как ты хотел. Вопрос, она шестая, что было не так с предыдущими пятью?
1: Ну, ты спрашивала про команду, и мне кажется, что я просто наконец-то нашел свою команду. Те, кто делают профессионально, те, кто делают качественно, так, как я хочу, и, ну, мне кажется, у которых похожее видение со мной. Uh-huh. И, ну, вообще, в принципе, творчество — это сложная штука, и сложно сделать то, что хочется, потому что, да, ты можешь месяцы потратить только, чтобы понять вообще, песню ты хочешь грустную или веселую. Uh-huh. Только на это, да? А что касается вообще, там, лейтмотива ее темы, музыки, аранжировки, ну, очень много уходит времени и сил на то, чтобы это выбрать, и, ну, иногда этого времени жалко, и не до конца ты делаешь то, что хочется, даже не то, что это не из-за времени, а потому что вообще, в принципе, там песня вышла, время проходит, ты уже ее новыми ушами слушаешь, да, и понимаешь,
0: можно было бы лучше.
1: Да, можно было вот в другом настроении. То есть, например, мне очень нравятся «Ночные фонари», моя песня, и она такая достаточно

0: поем для слушателя, и для того, чтобы она вызвала у них эмоции. Даже многие артисты говорят, что вот их самые популярные песни, но они уже не могут их петь, они их уже ненавидят, но ну вот такая творческая профессия, что все-таки ты работаешь для людей.
1: Слушай, песня вышла, например, вот только или готова, или там текст готов. С кем делишься этим в первую очередь? На ком проверяешь?
0: На друзьях.
1: На друзьях?
0: Да, потому что все-таки хочется сначала услышать мнение от людей, схожих с тобой по вкусу,
1: по менталитету, по возрасту,
0: потому что, ну, конечно, там, я не знаю, я мог показать, там, сказать, что я показываю в первую очередь родителям, но, ну, все-таки нет, потому что...
1: Они не понимают твое творчество?
0: Мне кажется, что чуть-чуть моложе моя аудитория, чем мои родители.
1: Мама не подпевает?
0: Нет, подпевают и не слушают, но... Ну, наверное, все-таки у них другой репертуар в голове, да, и вкус чуть-чуть другой. Вот, поэтому в первую очередь на друзьях.
1: Ладно, слушайте, друзья, я предлагаю на нас тоже это все прокатить и получить ответную, я надеюсь, реакцию. В сердечко каждого, уверенно, залетит сейчас эта песня. Сердце ответит обязательно Виталию Дробу. Итак, слушаем.

0: поете великолепно, Виталий. Сказали бы тебе в караоке.
1: Спасибо.
0: Кстати, ты поешь в караоке, любишь? Нет?
1: Вот, знаете, последние пару лет вот что-то я начал ходить в караоке, хотя до этого думал, что вот никогда там не появлюсь, потому что хватает.
0: Это возраст.
1: Это точно, наверное, да.
0: Слушай, ну я тебе в любом случае хочу, знаешь, что пожелать? Продолжай заниматься творчеством. Вот пока молодой, пока есть такие крутые идеи, красивые идеи для песен, а вот науку, вот там, химию, что там захочешь, отложи пока до пенсии.
1: Да, точно, на пенсии самое время.
0: Будешь там пробирки перебирать, понимаешь? Виталий Дров, друзья, сердце ответило на МВ Радио, надеюсь, вы тоже ответите ему взаимностью. Приходи еще с новыми своими творениями.
1: Спасибо, всегда рад.
0: Будем тоже рады. Все, пока, хорошего дня. Отличной пятницы всем. Живой звук.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM.
1: Категория 12+.
0: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – супергероика «Человек-паук. Новый день». Это новая история о приключениях знаменитого супергероя. С момента последнего фильма прошло уже 4 года. Никто из окружающих больше не помнит о том, что Питер Паркер является Человеком-пауком. Однако и никто из близких героя не помнит, что когда-то был знаком с ним. Одинокий и повзрослевший Питер полностью посвящает себя борьбе с преступностью. Но постоянные угрозы запускают странные и даже пугающие мутации в теле дружелюбного соседа. Одновременно в Нью-Йорке проходит череда событий, которые указывают на появление очень могущественного злодея. Сможет ли Человек-паук выстоять в борьбе с собой и внешними врагами, узнаете в кино. Например, в Столбцовском кинотеатре «Беларусь» фильм выйдет завтра в 16:30.
0: Киномания.
2: Вторая лента – хоррор «Корни. Сага о вампирах». В центре события оказываются 5 молодых людей. Они решают отдохнуть вдали от цивилизации, в уютном домике посреди леса. Во время прогулки ребята находят жуткое и мрачное место с упоминанием одного из первых вампиров. Герои лишь смеются и думают, что это просто неуютный уголок леса. Однако одна из девушек случайно оставляет свою кровь на странном растении, и постепенно ей овладевает древнее чудовище, которое уже сотни лет жаждало плоти людей. Смогут ли герои выжить в схватке с исчадием зла, увидите на больших экранах. Например, в Молодечнинском кинотеатре «Родина» фильм выйдет завтра в 20:00. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
0: Киномания на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. Наши на Минской волне.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что появится в Беларуси и какое открытие сделали ученые.
0: Новости.
1: Государство должно выделять поддержку сельхозпредприятиям только при гарантии получения положительных результатов. Об этом заявил президент Беларуси в рамках рабочей поездки в Гомельскую область. Александр Лукашенко уверен, что отечественную систему дотаций нужно изменить. Среди прочего, политик отметил, правительство допускает передачу земель от убыточных хозяйств к эффективным. Однако такой шаг следует совершать только после всестороннего изучения ситуации. Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи начнет работать в Беларуси с 1 сентября. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец. Он напомнил, что речь идет про объединенную структуру. Она появилась в результате слияния Республиканского центра экологии и краеведения с Национальным центром художественного творчества детей и молодежи. Власти уверены, новое учреждение позволит юным белорусам найти для себя наиболее интересные увлечения в рамках одной организации.
0: К новостям в мире.
1: Испания продлевает срок работы одной из своих атомных электростанций. Соответствующее решение приняло правительство страны. Стратегический объект планировали полностью вывести из эксплуатации осенью 2028 года. Однако теперь срок сдвинули более чем на полтора года. Кроме того, официальный Мадрид оставляет за собой право продлить работу АЭС при соблюдении всех правил безопасности. Решение поясняют нестабильностью на глобальном рынке энергоресурсов. К новостям регионов. Конкурс профессионального мастерства среди водолазов-спасателей прошел в Минской области. Мероприятие организовали в Вилейском районе. Свои навыки показывали около 20 специалистов от разных структур освод центрального региона. Участникам нужно было преодолеть 4 этапа испытаний – от подачи спасательного круга до прохождения водной полосы препятствий. По итогам соревнования первое и второе места заняли водолазы из Борисовского района. Тройку лидеров замкнул специалист из Мядельского региона. Им вручили медали и ценные подарки. И в завершение выпуска. Международная команда ученых обнаружила потенциально новый механизм сжигания жировой ткани в теле человека. Исследователи выявили редкие мутации гена под кодовым обозначением FNIP1. Он регулирует расход энергии в клетках. Однако дефекты такого участка ДНК способны заставлять тело активнее расходовать накопленный запас питательных веществ. Кроме того, у носителей измененного гена было более благоприятное распределение жировой ткани по телу. Теперь ученые намерены выяснить, можно ли искусственно запустить такой эффект без вреда организму.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новое радио. Между делом на Минской волне.
1: Друзья, между делом здесь снова я, Ника Романова. Привет всем подключившимся. И вы даже не представляете, друзья, сколько сюрпризов МВ Радио для вас готовит в сентябре. Во-первых, будем вместе отмечать 4 сентября, день рождения нашей радиостанции. Причем в совершенно новом формате. Мы выйдем из студии и проведем большой праздник на площадке. А на площадке у Дворца спорта, не пропустите это, забивайте вечер пятницы, 4 сентября, у себя в ежедневниках. Вход, кстати, свободный. Ну и кроме этого, готовим вам еще кое-что интересное. 19 сентября фестиваль Prime Era на стадионе «Динамо» в Минске. И билеты на это легендарное событие разыграем как раз в этом часе в игре «Факт». Ой, нет, из песни слов не выкинешь, конечно же. Не пропустите ее и принимайте активное участие. Берите от этой пятницы. Все.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
5: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
6: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: слушайте и не говорите, что не слышали. Впервые в Минске фестиваль Prime Era соберет легенд евроденса и диско на одной сцене. 19 сентября на стадионе «Динамо» выступят артисты, чьи треки знает весь мир. Моранди, Mr. President, To Unlimited, Капелла и многие-многие другие. В программе самые громкие хиты. Кроме того, там будет и ваши любимые МВ Радио с интересными развлечениями. Так что ждем вас и встречаемся 19 сентября в 18:00 на стадионе «Динамо». Ну а сегодня кому-то достанутся аж два билета на это грандиозное событие.
1: Из песни слов вытянешь.
0: Но нужно будет, друзья мои, постараться. Сегодня задание со звездочкой. Мы будем слушать иностранный хит, да-да, и во фрагменте будет запикано одно слово. Исполнителя подскажу, это Mr. President, а вот что за трек прозвучит, это уже вы сами своими ушами послушайте через несколько секунд. Самое главное, запиканное слово нужно вычислить и прислать мне латинцей, кириллицей, какой угодницей. Уж как вы там можете, так и напишите, я пойму, я догадаюсь. Сегодня главное, ну давайте 32-м оказаться с правильным ответом. Итак, задание.
1: Какого слова

0: Да, вот видите, нашему звукорежиссеру пришлось постараться, чтобы все это вот повторение запикать. А вам теперь нужно постараться, чтобы его разгадать. Итак, 32-й мне нужен с правильным ответом. Вижу, что эти самые ответы уже полетели в большом-большом количестве. Ну, пусть повезет, ну, тому, кому действительно, ну, прям очень хочется 19 сентября себе забить, застолбить в календаре и посетить это событие. На всякий случай напомню прямо сейчас еще раз задание, ну и наши координаты. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307 для СМС 9704.
1: Из песни слов выкинешь.

0: Ну, а я даже решаться не буду, друзья. Просто запросто расскажу вам, где можно интересно будет провести время в сентябре. 19 сентября на стадионе «Динамо» выступят артисты, чьи треки знает весь мир. Маранди, Мистер Президент, Unlimited, Капелла и многие-многие другие. В программе самые громкие хиты. Кроме того, там будет и МВ-радио с интересными развлечениями. Так что ждем вас 19 сентября в 18:00 начало на стадионе «Динамо». Ну и давайте же разбираться, кому сегодня достанется два билета на это потрясающее событие.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Напомню, некоторое время назад мы с вами слушали «Мистер Президент», именно его песню. Ну и ваша задача была вычислить запиканное слово. Ответ зачитаю от Ивана, вот, потому что у него отличные стихи выходят, и тут как раз все очень здорово сплетено. «Чтоб продолжить лето, стать бы обладателем билета Джамбо». Правильный ответ. Приятного аппетита, у кого сейчас обед. Иван, ну это гениально, как всегда. Но надо было быть еще гениальнее, оказаться 32-м по счету с правильным ответом. Кто им стал, чуть позже расскажу. Ну а пока ответ на сегодня.
1: Правильный ответ.

0: кстати, интересно, что Джамбо с суахили, простите, какое-то не очень цензурное слово, мне кажется, сейчас произнесла, забыли. В общем, это означает привет, а коко – это вот что-то, нечто кокосовое. Ну, то есть, как я понимаю, тропическое такое приветствие, наполненное солнцем, счастьем и радостью. Ну, и, кстати, напомню, что эту любимейшую всеми с прошлых лет песню мы все идем подпевать 19 сентября на стадион «Динамо» и МВ Радио в том числе. Итак, кто знает, кстати, даже, может, и сам мистер Президент к нам еще и в эфир заглянет. Посмотрим, поживем, увидим, как говорится. Ну, а пока я вижу 32-ю по счету с правильным ответом победительницу Ольгу, 5357, последние цифры номера. Олечка, а мы вас поздравляем от души. С вами в течение некоторого времени, скорее всего, уже в начале следующей недели, свяжется наш редактор и скинет вам билетики. Так что ждите.
1: Из песни слов выкинешь.

0: друзья, у Арианы Гранде тоже новости. Недавно вышел новый альбом «Pedal». Но вот обо всем остальном интересном, что произошло в мире, расскажет уже Екатерина Гунько. Встречайте.
1: Привет, Ника. Добрый день, слушатели. Привет. И перед выпуском новостей я хочу у тебя поинтересоваться, нравится ли тебе копаться в земле?
0: Про садоводство, надеюсь.
1: Ну, может быть, что-то сеять, а может быть, что-то
0: мне
1: строить.
0: Нравится. Мне правда нравится. И знаешь, я недавно выяснила, что это оказывается оправдано, потому что в земле живут микроорганизмы, которые благотворно влияют на нашу нервную систему. Вот когда мы там что-нибудь перекапываем, да, они, получается, в воздух попадают, и вот таким образом действуют. Еще и плюс же сам процесс, как медитация, можно сказать, и расслабление какое-то. Вот. Цифровой детокс, опять же, во время вот этого садоводчества тоже оказывается.
1: Вполне себе возможно, но иногда при таких работах можно не только выработать серотонин, возвести что-то новое можно, но и найти какую-то важную древность.
0: Ух ты!
1: Да.
0: И, наверное, очень дорогую.
1: А где обнаружили настоящий клад, я расскажу в этом выпуске.
0: Давай.
2: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 20.
2: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Аграрии Беларуси должны увеличить объем собранного зерна по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил президент нашей страны в рамках рабочей поездки в Гомельскую область. Глава государства напомнил, что речь идет о преодолении отметки в 11 миллионов тонн ресурса. Александр Лукашенко уверен, достижение такого результата укрепит экономику нашей страны и увеличит доходы от продажи зерна за рубеж. Напомню, пока что в Беларуси собрали более 7,5 миллионов тонн ресурса.
2: Новости.
1: Власти Беларуси установили ряд приоритетов в новом учебном году. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. По его словам, правительство намерено улучшать график работы групп ребят самого младшего возраста в детсадах. Также акцент сделают на усилении квалификации педагогов школ и расширении работы с талантливыми восьмиклассниками. Последних намерены более тщательно готовить в четырех направлениях – математике, физике, химии и биологии.
2: Новостям в мире.
1: Евросоюз начинает ужесточать правила обращения и применения пластиковой упаковки. Например, одно из новшеств заработает в следующем году. Кафе, рестораны и отели должны будут разрешить людям использовать свои контейнеры и емкости для выноса еды. Позже заведения обяжут отказаться от одноразовых упаковок для ряда продуктов, в их числе сахар, соль, приправы и молоко. Таким образом, Евросоюз намерен снизить объемы образования пластиковых отходов. И к новостям в регионе. ГАИ усилила контроль на трех трассах Минской области. Речь идет о путях сообщения М5 Минск-Гомель, Р1 Минск-Дзержинск и Р56 Молодечно-Воложен. До конца воскресенья правоохранители делают акцент на выявлении нетрезвых водителей и бесправников. Также внимание уделяют предотвращению грубых нарушений ПДД, в их числе игнорирование правил обгона. И в завершении выпуска крупный клад обнаружили в Бельгии. Открытие сделали во время строительных работ в поселке далеко от столицы страны. В тайнике нашли множество золотых слитков и монет. Их общую стоимость оценивают примерно в 9 миллионов евро. Полиция изъяла находку и начала расследование. Правоохранители пытаются понять, связаны ли драгоценные элементы с криминальным миром.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Между делом на МВ Радио.
1: Между делом, друзья, у меня для вас радостная новость. По данным Белгидромета, в ближайшие дни ожидается жаркая погода в Беларуси. И, конечно, важно будет не только наслаждаться ею по полной, но и помнить о правилах безопасности и, что самое главное, их соблюдать. И вот что управление МЧС Минской области нам посоветовало. У воды купайтесь только в специально оборудованных местах. А на таких пляжах дежурят спасатели, иначе есть вероятность столкнуться с трагическими последствиями. Дети всегда должны быть под присмотром взрослых. Даже в мелкой воде ребенок может потерять равновесие и оказаться в опасности всего за несколько секунд. На рукавнике жилеты и спасательные круги – полезные помощники, но они не заменят чутское родительское внимание. При плавании рассчитывайте силы и не заплывайте за буйки. Буйки – это граница безопасности. За ними могут быть резкие перепады глубин, сильные течения, водный транспорт и другие скрытые опасности. Даже хорошему пловцу внезапная усталость или изменение погоды могут не оставить времени для возвращения. Никакого алкоголя перед купанием и во время него. Алкоголь притупляет реакцию и координацию, что в воде смертельно опасно. На природе будьте предельно осторожны при использовании открытого огня. Малейшая искра может привести к загоранию сухой травы, леса и торфяников. Не бросайте окурки. Один непотушенный окурок может уничтожить гектары леса. Не оставляйте на природе стеклянные бутылки или осколки. Они могут сработать как линза и вызвать возгорание. Шашлыки и костры разводите только в специально предназначенных местах. Убедитесь, что мангал расположен безопасно. Не оставляйте огонь без присмотра и тщательно тушите угли. Собираетесь в лес? Тогда проверьте наличие действующих ограничений на посещение лесов в вашем районе через интерактивную карту на 101.belta.by. Ну и если заметили возгорание, немедленно сообщите в МЧС по номерам 101 или 112. Ну и через некоторое время, друзья, мы вместе с управлением МЧС Минской области разыграем автономный пожарный извещатель в игре «Факт или фейк». Так что не пропустите.
0: Добавим драйва между делом.

0: Реклама.
1: Колбаса без сои.
0: Рулька без консервантов.
1: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
0: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
1: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
0: ОАО «Копольское» – агропредприятие 21 века.
2: Клич Полесся запрошая на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич Полесся». Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: скажу, спится гораздо спокойнее, если у вас дома установлен автономный пожарный извещатель. Ну, хотя бы один, ну, а лучше в идеале в каждой комнате. Ведь он способен вовремя уловить дым и подать звуковой сигнал, который невозможно не заметить даже вашим соседям. Настолько он громкий. И вот такую полезную штуку мы прямо сейчас и разыграем у нас здесь в...
1: Факт или фейк?
0: Итак, у меня для вас будет утверждение, ваша задача предположить, это соответствует действительности или нет, факт или фейк. И, соответственно, одно из этих слов в качестве ответа присылайте мне на Viber, Telegram 8029-10-10-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 32-м по счету. С правильным ответом получите подарок от МЧС Минской области. И будет у вас красоваться на потолке автономный пожарный извещатель. Итак, задание следующего характера. Если вам на телефон пришло предупреждение об ухудшении погоды, то самым верным решением будет пойти на улицу и проверить, насколько вы сможете устоять при сильном ветре. Это факт или фейк? Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704.
1: Этот аудиоролик ничего не обещает и не продает. Это просто спокойный аудиоролик. Возможно, самый спокойный из всех, что вы слышали. В любой критической ситуации не паникуйте. Спасатели всегда на связи по номеру 112. МЧС Беларуси. Спокойствие начинается с нас. МВ Радио.

0: все проходит как очередной час на МВ-радио, и для кого-то он будет особенно продуктивным, а заодно и безопасным. Ведь наш победитель заберет подарок от МЧС Минской области – автономный пожарный извещатель. Так что давайте подводить итоги.
1: Факт или фейк?
0: У меня для вас было такое утверждение, что если на телефон пришло предупреждение от МЧС об ухудшении погоды, то самым верным решением в таком случае будет пойти на улицу и проверить, насколько сможете устоять при сильном ветре. И, конечно же, друзья, это категорический фейк. Никто, пожалуйста, не рискуйте и не повторяйте. Важно при этом, конечно же, остаться дома и внимательно изучить остальные рекомендации МЧС на случай вот именно той непогоды, о которой предупреждается. Ну и с этим вариантом ответа, что это неправда, мне нужен был 32-й по счету. Сегодня с этим справился Никита. Пришло его сообщение с номера 0472. Так что, Никит, мы вас поздравляем. С вами в течение некоторого времени свяжется наш редактор и расскажет, как забрать свой заслуженный автономный пожарный извещатель.
2: А у нас в доме появился новый жилец. Он такой белый, красивый, добрый и живет на потолке.
3: Да, у нас тоже появился. И зовут его автономный пожарный извещатель. И пока мама отдыхает, он защищает нас от огня.
4: МЧС напоминает: безопасность начинается в семье. Берегите детей.

А вы знали, что у нас на МВ-радио работает человек, который находится на постоянном психологическом движе, особенно по пятницам? И это Жень Тихонов. Так что в следующем часе ждите его с программой «Психология головного мозга». Сегодня речь в ней пойдет о повышенной тревожности. Надеюсь, они с психологом вас надолго успокоят. Ну а я, Ника Романова, на этом с вами прощаюсь. Теперь уже до понедельника. Желаю всем отличных выходных и провести время так, чтобы потом, конечно же, приятно было вспомнить и мне рассказать об этом. Пока!

0: категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Президент Беларуси посетил с рабочим визитом Минский район. Чем глава государства порадовал аграриев, узнаете в специальной подборке. Председатель Минополисполкома провел выездной прием граждан в старых дорогах. Какие вопросы помог разрешить Алексей Кушнаренко, описывает Галина Наркевич. Жители США требуют от своего правительства запретить строительство одного вида сооружений. Что вызвало такой гнев американцев, рассказывает Андрей Лазуткин. Граждане других государств периодически переезжают в Беларусь. Почему житель Литвы решил остаться в нашей стране, выяснила Эвелина Бурбуть.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы, то, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна.

0: Реклама на Минской волне.
1: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
2: Где были мои глаза?
3: А где были мои уши?
4: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
3: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
5: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
6: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что создали в Беларуси и какое открытие сделали ученые.
0: Новости.
1: Белорусы все чаще хранят свои сбережения в банках в национальной валюте. Такой информацией поделились в Нацбанке. В ведомстве сравнили ситуацию за июль этого и прошлого годов. Специалисты отмечают, что рублевые вклады населения выросли на 40%. В денежном эквиваленте показатель достиг отметки 18,5 миллиардов рублей. Такая ситуация помогает поддерживать устойчивость отечественной валюты и поддерживает развитие экономики. Нейросеть для составления расписания общественного транспорта создали в Академии наук Беларуси. Искусственный интеллект учитывает погоду, пробки, мероприятия и сезонность. Классические методы уже не справляются с динамичной городской средой. Нейросеть находит оптимальное решение за минуты, и человеку на это потребовались бы часы. Цель, чтобы людям было удобно, а транспорт использовался эффективно. Расписание будет выверяться специалистами, технология уже готова к внедрению.
0: К новостям в мире.
1: Установлена причина инцидента с пассажиром, которого затянуло в разбитый иллюминатор самолета «Ryanair». Напомню, чрезвычайная ситуация произошла во время рейса из Греции в Германию. Вскоре после взлета разбилось окно, и мужчину частично вытянуло наружу. Причиной стали отлетевшие детали двигателя. Также в двигателе нашли останки птиц. Вероятно, самолет столкнулся со стаей. Жизнь пассажира спасли жена и другие люди, удерживая его до посадки. Мужчина получил травмы шеи и плеча. Расследование передано американским специалистам. И к новостям в регионе. Организация Червенского района не выплатила работникам свыше 55 тысяч рублей заработной платы. Об этом рассказали в Следственном комитете. Зарплату не получили в срок 42 работника. Прокуратура внесла предписание о немедленном погашении долга. После вмешательства зарплату выплатили полностью. Директора привлекли к дисциплинарной ответственности. Ситуация остается на контроле прокуратуры. И в завершении выпуска ученые выяснили происхождение испанских слизней, которые атаковали огороды дачников. Специалисты пришли к выводу, что их завезли из Голландии около 26 лет назад вместе с цветами и грунтом. Первыми моллюсков обнаружили в питомнике Тверской области России. Такие слизни считаются инвазивным видом, как и борщевик Сосновского. Борьба с ними остается проблемой для дачников и агрономов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля 43 копейки. 100 российских оцениваются в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Говорят, что если в человеке что-то заложено, значит, так оно и должно быть. Вот мы чего-то боимся или чему-то радуемся. Определенно на это есть причина. Но некоторые люди, судя по комментариям и обсуждениям в социальных сетях, понимают и верят в то, что тревога, по-моему, это бич 21 века. То есть то же самое тревожное расстройство. Зачем оно в принципе нужно человеку? Почему оно у нас присутствует? И можно ли с этим что-нибудь сделать сегодня? Я, Женя Тихонов, и Ян Ярошевич, наш магистр психологических наук, попытаемся разобрать в нашей программе «Психология головного мозга». Так что не тревожьтесь, мы постараемся ответить на все ваши вопросы. Итак, Ян, во-первых, скажи здравствуйте.
1: Да-да, добрый день, друзья. Женя, привет.
0: Я, кажется, тебе немножечко перекрыл. Ну, ладно.
1: Ну, ничего, ничего.
0: Смотри, есть такая вот история, не совсем для меня понятно. Как возникает тревога? Что это вообще такое? Что это за состояние-то?
1: Тревога – это самое, что ни на есть, тревожные мысли, которые заставляют тебя переживать, волноваться о чем-то. Угу. То есть, возможно, это какие-то реальные события в твоей жизни, возможно, они вымышленные, представленные тобой, да, развитие событий, я имею в виду.
0: Так, допустим.
1: И когда они у тебя постоянно в голове роятся, угу, то человек начинает переживать все больше и больше, и со временем это может перетечь в тревожное расстройство.
0: Погодите, что-то мне это напоминает. По-моему, одну из предыдущих тем, которые, кстати, можно посмотреть на нашем YouTube-канале в разделе «Психология головного мозга», да, по-моему, краем глаза мы это затрагивали. Перфекционизм.
1: Перфекционизм, конечно. Это очень свойственная манера анализа ситуации у тревожников.
0: Угу, то есть, грубо говоря, они рука об руку и идут.
1: Конечно.
0: Смотри, а вот есть такой даже вот вопрос к тебе. Вот тревога – это по факту как бы страх какой-то неизвестности, верно? Или это какой-то...
1: В какой-то степени можно и так сказать.
0: Как это связано, конечно, с физиологией? Что у нас происходит в голове?
1: Вообще есть очень много разных, скажем так, симптомов, которые могут указывать на тревожное расстройство, если мы говорим про физиологическую составляющую. Да?
0: Паническая атака.
1: Ну, паническая атака, безусловно, тоже. Также наблюдается пониженная выработка серотонина. Это тоже косвенно свидетельствует о тревожном расстройстве.
0: Гормон удовольствия.
1: Да-да-да. Либо повышенная норадреналина.
0: Угу. То есть это вот как раз-таки вот это вот, когда руки трясутся, когда именно сердце так бьется, да, и это, да, фактически, да, то же, да, самое паническая атака, верно?
1: Ну, отчасти. Оно, знаешь, далеко не всегда тревожное расстройство будет проявляться на фоне панических атак.
0: Угу.
1: Точнее... Ты понимаешь, что паническая атака – это, я бы сказал, следствие, уже последняя капля. Угу. Когда настолько высокий уровень переживания у человека, и организму просто необходимо сбросить эти накопленные эмоции негативные.
0: Разрядка.
1: Разрядка, можно и так сказать. И после этого, конечно, у человека происходит паническая атака.
0: Тоже очень часто сталкивался с тем, что у многих людей есть боязнь публичного выступления. Да? То есть,
1: да,
0: вот,
1: да,
0: вот, грубо говоря, все эти симптомы, трясущиеся руки, какая-то вот несобранность, хотя вроде как бы все уже давным давно продумал. А вот почему некоторые люди очень сильно тревожатся, когда нужно выступить, а другие, наоборот, от толпы заряжаются? Почему это работает не у всех одинаково?
1: Знаешь, тревога, в принципе, зависит от восприятия человеком ситуации. Один человек будет воспринимать ее в позитивном русле, другой в негативном. И, следовательно, если ты воспринимаешь в негативном, меня высмеют, либо начнут меня критиковать, либо вообще меня не будут слушать все люди, перед которыми я выступаю. И вот здесь ты начинаешь искусственно повышать себе уровень переживаний.
0: Смотри, если человек, в принципе, фантазер и довольно-таки творческая личность, у него вероятность образования тревожного расстройства больше, чем у человека, который не занимается творчеством.
1: Я тебе скажу даже больше. Чем у человека выше уровень интеллекта, тем чаще такие люди страдают тревожным расстройством.
0: То есть можно сказать, что мы сейчас похвалили добрую часть нашей аудитории.
1: Ну, в какой-то степени да. А все почему происходит так? Поскольку человек умеет анализировать, он многое знает, и, следовательно, получается такое своеобразное горе от ума.
0: Угу.
1: Чем больше ты знаешь, тем больше ты можешь негативных картинок у себя в голове спрогнозировать.
0: Так.
1: Исхода событий, имею в виду.
0: Я понял. Хорошо, вот смотри. Тоже, поскольку это совсем древний механизм нашего организма, да?
1: Конечно.
0: Не просто так он появился, да?
1: Безусловно.
0: То есть, условно, раньше на нас там тигры в джунглях охотились, а сейчас у нас нет таких угроз. А почему тревожка остается?
1: Ну, во-первых, потому что она уже зародилась. И есть некоторые исследования, исходя из которых тревожное расстройство может передаваться генетическим путем. То есть оно изначально заложено. Вот. И многие ученые связывают это как раз-таки с предпосылками эволюционными.
0: Кстати, есть у меня также предположение, это вообще как бы лично мои все, да, предположения,
1: да,
0: что многие люди путают тревожное расстройство, в принципе, саму тревожность, с интуицией. Где грань?
1: Либо наоборот, человек себя убеждает в том, что если он сможет спрогнозировать все возможные варианты развития событий, то он молодец. И поэтому он начинает запускать этот механизм, да, прогнозирование, mm-hmm. выдумывание, додумывание даже, можно сказать, ситуации. И исходя из этого, все больше и больше повышается уровень тревоги.
0: Да, с другой стороны, запомните одно простое выражение. Было гладко на бумаге, да забыли про овраги. Любой план хорош, пока он не применен. Поэтому, да, наверное, лучший совет здесь будет. Да не тревожьтесь, что вы чего в голову не берете. Кстати, почему этот совет не работает, когда человек начинает и правда нервничать?
1: Какой именно?
0: Ну что, не бери в голову, да ладно, забудь, все пройдет, поешь, он возьми.
1: Ну, во-первых, тревога — это уже, скажем, устоявшийся паттерн поведения человека. Mm-hmm. Он привык постоянно обо всем тревожиться. И часто люди тревожатся даже фоново. Они не обращают внимания, если нет каких-то ярких, сильных, интенсивных раздражителей. Mm-hmm. Они просто так на фоне тревожатся. А что у меня будет там через год? Что со мной станет? Да, они начинают сами додумывать какие-то варианты mm-hmm. еще, о чем бы можно было потревожиться, потому что, ну, явных актуальных причин нет на это.
0: Mm-hmm. Смотри, мы возьмем также немножко еще такой социальный аспект. Больше, наверное, про то, как визуально или в процессе разговора понять то, что перед тобой человек, у которого высокий уровень тревоги. Есть какие-то вербальные, может быть, как раз таки телесные признаки того, что вот перед тобой тревожник.
1: Ну, здесь можно смотреть и на поведенческие, эмоциональные факторы, мы и на физиологические.
0: Вот такие
1: факторы,
0: вот самые, допустим, яркие, да, часто встречающиеся, на твой взгляд.
1: Самые яркие, конечно, человек не может усидеть на месте, когда он очень тревожен. Угу. Он постоянно будет двигаться, либо в руках что-то перебирать для того, чтобы немножечко себя подуспокоить.
0: Руки на стол положил.
1: Руки, да. Также он хорошо не будет смотреть тебе в глаза никогда, угу, тревожный человек, поскольку для него это дополнительный стресс, угу, и он старается от него оградиться.
0: Смотри, вот, допустим, давай обрисуем себе такую, да, ситуацию, да, человек просыпается в 3 часа ночи в ужас и, казалось бы, без всякой там причины на то. То есть не mm-hmm. какой-то кошмар приснился, mm-hmm. а просто подрывается и все. Из своего опыта беру. Это сбой как бы биоритмов каких-то, либо это уже система дает трещину потихоньку?
1: Знаешь, по моему опыту, чаще всего это происходит, когда на медне происходили какие-то очень серьезные стрессовые ситуации. Mm-hmm. И впоследствии это может вот проецироваться на таких проблемах со сном, допустим. Да, прерывистый сон, либо какие-то могут сновидения сниться, я имею в виду такие не самые приятные, позитивные.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Скорее из-за этого, чаще всего. Конечно, могут быть какие-то и биоритмы сбиты, да, там у кого-то там может быть повышенная восприимчивость на какие-то магнитные бури, да. Mm-hmm. А это же тоже медицинским путем доказано, что влияние определенное это может иметь.
0: На, интересно,
1: восприимчивых
0: вот,
1: людей.
0: У некоторых говорят, что некоторые болезни именно психологического характера начинают mm-hmm. проявляться там, допустим, в какие-то фазы Луны, к примеру, да, или опять же, во время того, вот, что ты сейчас вот, да, рассказывал, да, с тревожкой также.
1: Я бы не сказал. Вообще тревожное расстройство, оно зарождается чаще всего, естественно, с детства, с малолетства, да, как ни крути, но наше воспитание, наше умение решать проблемы и, в принципе, стрессоустойчивость, она формируется посредством социума, угу, отчасти посредством наших родителей, которые рассказывают, как нужно правильно реагировать, либо не рассказывают, естественно.
0: В конце концов, из-за у родителей этого также есть свои ожидания насчет тебя.
1: И у они родителей свое воспитание в том числе есть, да, понимаешь, поэтому тут иной раз ничего и не сделать. Но факт остается фактом, с этим можно работать и эту проблему можно решить. Это
0: вот
1: нужно всегда помнить, да? Потому что, извини, перебью еще. Некоторые люди считают, что тревожное расстройство, если оно есть, то все, ничего уже с этим не поделаешь, придется всю жизнь жить и тревожиться.
0: Нет, такое нам определенно точно не подходит. И вот как раз-таки, дорогие друзья, для тех, кого этот вопрос сегодня очень сильно интересует, как можно, в принципе, попробовать избавиться от этого, не переключайтесь, потому что мы вернемся к этому через несколько треков, а также обсудим, как тревожное расстройство и тревожность, в принципе, убивает вас, ваш настоящий потенциал. Поэтому не переключайтесь, и главное, не забывайте присылать свои вопросы на Viber, Telegram 8029 10 10 307, и обещаю, 3 самых интересных мы обязательно рассмотрим.
2: Психология головного мозга на МВ Радио через пару минут. Реклама на Минской волне.
3: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
4: Неправда. А Маша решила приготовить обед как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
3: Не ври! Мам, ты где?
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Наверное, пожалуй, девиз нашей сегодняшней программы, дорогие друзья, это не тревожьтесь, потому что все намного проще, чем кажется. С другой стороны, если бы сама тема тревожности была бы такой простой, мы бы не собирали по ней нашу маленькую конференцию на 4 миллиона человек, которые нас слушают. Всем еще раз привет, с вами «Психология головного мозга», передо мной сидит Ян Ярошевич, и сегодня мы разбираем тему тревожности. Ну, в принципе, что такое тревога? И поэтому, если ты готов, просто дай мне знак.
1: Я готов.
0: Отлично, сказал он. С таким вот каменным выражением лица. Значит, ты точно сосредоточен. Смотри, некоторые полагают, что тревога — это как двигатель прогресса. Некоторые, наоборот, как то, что это убийца таланта. Правда ли, что она, в принципе, затачивает навык, или это, наверное, какой-то самообман уже, который ты придумываешь себе?
1: Знаешь, ни один тревожный человек никогда не будет рассматривать ситуацию в позитивном русле. Поэтому как таковой прогресс, он просто невозможен, если человек тревожен. Он будет опасаться, что он совершит ошибку, что какое-нибудь его действие приведет к неудаче. Так. Он себя будет еще больше накручивать и тем самым либо будет прокрастинировать, отдалять, да, например, принятие решения то же самое. Либо он, в принципе, вообще отбросит от себя эти мысли и не будет заниматься какими-нибудь новыми направлениями деятельности, развиваться как-то. Потому что зачем, если я там накосячу условно, и потом ничего хорошего не будет? Я только еще больше испорчу себе настроение, упадет самооценка.
0: Как вообще, в принципе, понять, что условно мой потенциал съедается тревогой?
1: Когда ты рассматриваешь любую возможность с негативной стороны.
0: То есть, условно, если я буду играть на гитаре, то у меня там с руками будут проблемы. Там,
1: возможно.
0: Условно говоря. То есть, грубо говоря, я просто сам себе выдумываю причину, чтобы этого только не делать. И тем самым избежать ошибок.
1: Важно всегда в негативном русле. Всегда. Угу. Ты никогда не будешь думать, ой, как классно, я смогу развиться, я смогу новый навык какой-нибудь у себя развить, допустим. Угу. Ты всегда будешь смотреть только на то, меня высмеют, меня будут критиковать, либо у меня ничего не получится.
0: Угу. То есть, получается, это даже можно где-то даже соотнести с синдромом отличника.
1: Да, конечно. Перфекционист, отличник — это, в принципе, то,
0: потому
1: очень
0: что
1: схожие
0: я
1: понятия
0: тоже
1: между собой.
0: Сталкивался да. с людьми, у которых явно прослеживался синдром отличника. Поясни, пожалуйста, для общей аудитории, что это значит научными терминами. Синдром отличника. What is this?
1: По научным нет смысла. По-простому, синдром отличника — это человек, который стремится все выполнять только на максимум. То есть, как и перфекционист, в принципе, да. То есть, если он учится, учиться можно только на девятке, на десятке. Восьмерка — это уже плохо. Если ты выступаешь на соревнованиях, котируется только первое место. Остальное
0: не полагается.
1: Никак, да,
0: вообще.
1: Не полагается и даже не рассматривается как успех, да. Допустим, если ты победишь на каких-нибудь высоких соревнованиях, не победишь, займешь призовое место. Человек расстраивается. Мне вот очень запало в душу, можно сказать, небольшой ролик, который я увидел, когда девушка сдала ЦТ на 98 баллов, и она плакала, у нее случилась истерика, потому что было не 100. Вот это вот
0: сынок,
1: явное подтверждение синдрома отличника.
0: Почему ты получил четверку, но все же остальные получили тройки? А почему не пятерку получил?
1: Вот, очень хороший пример.
0: Потому что житейский.
1: И здесь мы тоже говорим с тобой про родителей. Да, вот родители могут либо в позитивном русле ребенка воспитывать, либо наоборот. Конечно же, в большинстве случаев родители они не будут это считать чем-то негативным. Они же наоборот, как будто бы мотивируют ребенка на самые высокие результаты.
0: Да, здорово. Но дело в том, что это детская психика, она такому еще не готова.
1: Конечно, и ребенок начинает еще больше тревожиться, и потом впоследствии во взрослом возрасте он будет бояться допустить любую ошибку, сделать шаг вправо-влево.
0: То есть даже если он будет хорошим специалистом, если он будет в той сфере, в которой он условно делает
1: успехи,
0: допустим, даже выступает с лекцией, он знает, что он это знает, но одна ошибка просто превращает его в пятиклассника у доски, что ли?
1: Можно сказать так, да, это старый паттерн поведения, и человек уже мыслит не как взрослый зрелый человек, а как ребенок, поскольку именно там был закрепленный негативный опыт.
0: Как будто бы легальная машина времени, но не ту, которую мы хотели.
1: В какой-то степени действительно так и есть.
0: На самом деле это как-то даже очень-очень грустно. Я так понимаю, что и самооценкой хорошей там даже близко не пахнет.
1: Знаешь, вообще в психологии все крайне взаимосвязано. Как личность человека, она взаимосвязана со всеми аспектами нашей жизни. И поэтому если проседает одна, зачастую здесь есть совокупность факторов. То есть если человек тревожный, вполне возможно у него есть проблемы с самооценкой. Я бы даже сказал, скорее всего.
0: Смотри, вот мы, кажется, уже обсудили абсолютно, ну, далеко не все грани, потому что на эту тему можно говорить часами, потому что у каждого разный случай. Но давай все-таки перейдем от обсуждения и разъяснения к конкретным действиям. Можно ли, в принципе, даже немножко вылечиться после нашей передачи, как ты считаешь, если мы дадим какие-нибудь пару советов?
1: Суть не в том, чтобы вылечиться, а в том, чтобы взять под контроль тревогу. Да? Я, например, со своими клиентами всегда любую тревожную мысль разделяю на логику и на фантазии.
0: Так.
1: Поскольку логика, она всегда будет подкреплена какими-либо предпосылками, что какое-то конкретное событие может совершиться. А фантазии — это просто додумывание ситуации.
0: Самосдерживание,
1: получается. И в первую очередь, если вот нас слушают, допустим, слушатели, да, которые действительно, возможно, увидели в себе тревожное расстройство, в первую очередь, что нужно делать? Нужно научиться разделять. Это действительно может произойти, либо я додумываю.
0: Угу.
1: Это первое, с чего нужно начинать. Потому что просто, когда человек говорит, да не тревожься, все будет хорошо, это так не работает.
0: Угу.
1: Либо наоборот, твоя причина тревоги, она там глупая, допустим. Угу. Да, это тоже такое обесценивание тревоги. Таким образом, никак не получится решить.
0: Видел некоторых таких людей, даже на предыдущих своих работах, и они говорили, у меня начинается дикая какая-то тревожность после того, как я читаю ленту с последними новостями. Тогда только начиналась ситуация недавних лет, 2022 год, и у многих просто возникло желание покинуть эти сети. Как, можно ли как-то вообще в нынешнем мире существовать с людям с повышенным уровнем тревожности? Может ли вообще в принципе это к чему-то хорошему приводить?
1: Я бы сказал, что лучше какие-либо негативные, скажем, новости не читать. Лучше себя оградить от любых таких вот раздражителей в первую очередь, пока вы не научитесь работать со своей тревогой.
0: Угу. Какой простой совет ты вот прямо сейчас можешь дать? Допустим, это какой-то эффект твоего личного заземления, скажем так, чтобы почувствовать связь с реальностью и уйти от тревожных мыслей.
1: Знаешь, на самом деле есть очень много таких способов профилактики тревоги. Всегда я всем своим клиентам рекомендую, во-первых, дыхательные упражнения.
0: Угу.
1: То есть суть заключается в том, чтобы перефокусироваться с тревожной мысли на что-либо другое. Есть определенные упражнения, начиная с дыхательных, там есть какие-то перефокусирования, называется упражнение «Здесь, сейчас», когда человек начинает...
0: Назови 5 предметов.
1: Да, назови 5 предметов, потрогай, потом 4 из них, угу. Да, 3 из них нужно звук создать какой-либо,
0: угу.
1: 2 из них понюхать и 1 попробовать на вкус.
0: Угу.
1: Очень хорошо помогает, если вы действительно сейчас настолько вот нагнетается уровень тревоги, если вы перефокусируете внимание на это, в большинстве случаев тревога становится ниже.
0: Но не уходит полностью. Главное,
1: ну, конечно.
0: Главное, возможно, это принять сейчас эту информацию к действию, и если внезапно вы забудете рецепт, о котором только что сейчас говорил Ян Ярошевич, потому что все-таки тревожное расстройство, когда тревога уже настолько всеобъемлющая, наверное, надо все-таки уже к психологу идти.
1: Безусловно, да.
0: В любом случае, если вы чувствуете тревогу, вы можете всегда пересмотреть видео, которое выйдет у нас на YouTube-канале, поэтому забегайте, подписывайтесь для того, чтобы не пропускать ни одного выпуска. И последний вопрос, наверное, от меня. Ответим на него вкратце. Когда нужно признать, что это уже не просто как бы переживание, а расстройство, требующее таблеток? Когда наступает этот момент?
1: Когда твое функционирование в повседневной жизни начинает становиться дискомфортным.
0: Угу. То есть, как в принципе, когда в любом случае психология.
1: Когда ты не можешь выполнять нормально свои обязанности, допустим, на работе, да, потому что ты перестраховываешься чрезмерно сильно.
0: Угу.
1: Когда ты постоянно переживаешь за свои отношения, что твоя вторая половинка, допустим, уйдет, либо изменит тебе, либо что-то еще. И эти мысли становятся навязчивыми. Либо в какой-либо другой сфере, когда ты постоянно о чем-то думаешь, это мешает тебе жить, это постоянно портит тебе настроение, это будет таким явным фактором, который будет подтверждать, что у тебя, конечно, скорее всего, есть проблемы.
0: Запомните, детишки, в психологии, как и в любой науке, которая связана с медициной, чувствуйте дискомфорт и идите к специалисту. Ну а мы пока что уходим на небольшую музыкальную паузу, и после нее мы зачитаем вопросы от наших слушателей. Поэтому не переключайтесь, вдруг свой услышите.
2: Психология головного

0: не по воле человека происходит, это вызывает страдания определенные.
1: Угу. Запомните, страдания — это никогда не ваш выбор. Это просто, возможно, результат каких-то действий, которые помогли вам прийти в эту точку, скажем так.
0: Предпосылки, конечно.
1: Предпосылки.
0: Именно так.
1: В общем, Алексей, на ваш вопрос мы ответили. Дальше идет Марина у нас. А вот те люди, кто заранее условно встают, заранее так вот встают перед каким-то важным делом, те, которые приходят на остановку раньше всех, они тоже тревожники или это другие причины?
0: А зачем приходить слишком заранее? Угу. Потому что ты боишься, допустим, упустить свой рейс, либо упустить там автобус, который придет по расписанию, да, и поэтому ты перестраховываешься. Угу. Вот, поэтому, естественно, конечно, это будет одним из симптомов тревожного расстройства. Более того, например, вот я даже обращал внимание не раз, некоторые люди стоят всегда, допустим, в метро около выхода самого.
1: Это прямо
0: у дверей,
1: дико.
0: Да? И их постоянно толкают, пихают люди, которые выходят, заходят. Они все равно там стоят. И можно, с одной стороны, предположить, да это просто человек-эгоист, который думает только о себе.
1: Или выходить на следующий, к примеру.
0: А такие люди чаще, они же могут еще и 5 остановок проехать, но все равно там стоят, потому что боятся упустить, допустим, свою остановку, либо, допустим, им там будет столпотворение, и никто не сможет выйти. Угу. Да, они постоянно мыслят негативно, как мы с тобой и говорили, да, тревожная мысль запущена, и человек понимает, если я буду иллюзорно контролировать ситуацию, стоя прямо у выхода, мне так будет спокойнее.
1: Хорошо, мы тебя поняли, поэтому считываем людей в метро отныне. И смотрите, кто заранее приходит на остановку. Может быть, нас всех окружают тревожные люди. А возможно, просто слишком ответственные.
0: И, кстати, да, по разным данным, тревожным расстройством страдает до 10% всего населения земного
1: шара. Именно тревожным расстройством.
0: Именно тревожным расстройством. А до 30% когда-либо в своей жизни сталкивались с тревожными переживаниями. Неконтролируемыми, я имею в виду.
1: Я даже боюсь подумать, чем таким страшным заражены остальные 60%. Людей.
0: Будем надеяться, что ничем, но тем не менее факт остается фактом.
1: На всякий случай мы, как и всегда, желаем всем здоровья и физического, конечно, и душевного. И последний вопрос, он будет более такой развернутый. А нет, предпоследний, у меня тоже появился еще один.
0: Отлично.
1: Ян, я, кажется, уже с тревогой совсем сроднился. Она как острый соус. Без нее, кажется, все было бы очень пресным. Если я как-то вылечусь, я не стану скучным овощем без каких-то там страстей и переживаний. Рискну ли я потерять всю свою остроту жизни вместе с этим фоном?
0: Так негативные эмоции можно заменить позитивными. И, следовательно, чем меньше у вас будет негативных эмоций, тем больше вы сможете насыщать свою жизнь позитивными какими-то переживаниями. Угу. Поэтому к этому и нужно стремиться.
1: Угу.
0: В первую очередь,
1: тебя.
0: Конечно.
1: Так что, в любом случае, если вы чувствуете, что у вас острое тревожное расстройство, или вы тревожитесь, или просто не понимаете, что происходит с вами в психофизиологическом уровне, смело пишите психологу, назначьте сеанс. Лучше знать, что с вами происходит. Здесь лучше быть немножко ипохондриком. И последний вопрос. Лично от меня.
0: Слушаю.
1: А правда ли, что люди, у которых повышенная тревога, чаще всего подсаживаются на вредные привычки?
0: Да, часто такое бывает. Многие, например, пытаются заглушить алкоголем. Угу. Да, очень распространенная ситуация, которая может привести к алкоголизму.
1: Ага.
0: Впоследствии. Либо, возможно, табакокурение.
1: То есть вот эта история про то, что человек каждые 5 минут выходит возможно, тревожник.
0: Да, так а многие даже напрямую говорят, да, у меня очень высокий стресс, надо пойти там курить. Да,
1: понял. Да, но, по-моему, это не очень работает.
0: Это определенные ритуалы, благодаря которым человек старается хотя бы немножечко сдержать эти тревожные переживания, которые, в принципе, уже бесконтрольны.
1: Угу.
0: Чтобы не допустить этой панической атаки. Вот, кстати, есть обсессивно-компульсивное расстройство.
1: Мы,
0: да,
1: с тобой,
0: допустим,
1: о нем говорили.
0: Мы с тобой говорили о нем. Это же и есть, по сути, следующая ступень тревожного расстройства, более интенсивно переживаемая, когда человек начинает уже создавать огромное количество разных ритуалов для того, чтобы хотя бы чуть-чуть под контроль взять свою тревогу. Если я буду контролировать, допустим, закрытый вентиль воды, да, везде проверю, по дому похожу, то я здесь хотя бы контролирую, и мне становится спокойнее.
1: Mm-hmm. Что ж, пожалуй, на этом вопросы на сегодня закончились. И главное, присматривайтесь к своей жизни и попытайтесь хотя бы исключить вредные ритуалы, а главное, исключите тревожные мысли, если есть возможность.
0: А еще более важно, если вы тревожны, ни в коем случае нельзя подавлять эти эмоции.
1: Это потом рано или поздно взорвется.
0: Именно так. И это приводит как раз-таки к тем самым непосредственно паническим атакам.
1: Слушай, по-моему, у нас сегодня получился с тобой очень неплохой заезд в тему. Конечно, как и всегда, мы не успеваем раскрыть ее полностью, но в любом случае итог подвести надо, потому что мы с тобой начинали с того, что тревога — это

0: по факту это как бы не слабость и не какая-то черта характера, а скорее как какой-то эволюционный механизм, который просто появился в результате чего нужно, но дал сбой в нашем мире, в котором очень много уведомлений и достаточно много дедлайнов. Она реально крадет наш потенциал, заставляя тратить ресурсы на войну с какими-то, как будто бы казалось, ветряными мельницами. Согласен.
1: Именно так.
0: Но самое важное, что мы вынесли за сегодня, победить тревогу, возможно, в полной мере нельзя, потому что она уже есть. А вот тревожное расстройство очень даже можно. Но можно условно перестать просто быть заложником этой ситуации. Ключ не какой-то там таблетки или мантры как таковой, а в действии через тело, пока вы дышите квадратом, пока считаете удары пульса и просто ощупываете стул под собой для того, чтобы понять, что вы здесь, вы в этой реальности. Помните, мозг не различает или не всегда различает реальную угрозу и воображаемую, но он всегда подчиняется ритму, который задаете вы сами. В следующий раз, когда рука потянется к телефону за новостями или в голове включится катастрофа, нарисуйте квадрат. Вопрос не в том, исчезнет ли тревога, а в том, кто будет дышать по итогу, вы или она. Поэтому спасибо, что были с нами. На этом наша программа «Психология головного мозга» по пятницам заканчивается. Ищите выпуск в Ютубе, если какие-то моменты оказались для вас немного непонятными. И, конечно же, подписывайтесь. Ну, а мы вернемся уже когда-нибудь потом. Главное, чтобы мы не были тревожными. Всем пока, всем здоровья во всех фронтах. И пока, Ян, большое спасибо, что пришел.
1: Пока.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, как намерены оценивать отели Белоруссии и насколько странное ограбление произошло в Австрии.
0: Новости.
1: Необходимо упростить нормы строительства несложных объектов в Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны в рамках рабочей поездки в Гомельскую область. Главе государства рассказывали о процессе возведения одного из овощехранилищ. Александр Лукашенко уверен, что компании и предприятия должны иметь возможность максимально быстрого и простого создания таких структур. Потому президент поручил правительству изучить потенциал нового облегчения строительных норм. Обязательную сертификацию отелей могут ввести в Беларуси. Об этом рассказали в Национальном агентстве по туризму. Ведомстве считают, что заведения нужно ранжировать по пятизвездочной системе. Специалисты уверены, такая схема упростит путешественникам выбор заведения и поможет им понять уровень сервиса. Например, для получения одной звезды в гостинице должны быть базовые условия отдыха. В их числе вода, интернет и телевидение. Напомню, сейчас отели Беларуси проходят сертификацию на добровольной основе.
0: К новостям в мире.
1: Неизвестный беспилотник вновь упал в Румынии. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. Аппарат упал в лесистой местности недалеко от границы с Украиной. Радары не засекли цель, поскольку дрон летел на очень малой высоте. Согласно последней информации, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. Специалисты обследуют место падения беспилотника. Кому он может принадлежать, пока неизвестно. Напомню, Румыния уже неоднократно сбивала проникающие на ее территорию дроны. И к новостям в регионе. В Молодечно стартовал республиканский конкурс молодежных проектов «Девочий венок мира». Его организовал Белорусский союз женщин. Конкурс помогает продвигать социально значимые инициативы. Участвует 16 команд со всей страны. Победители получат гранты на реализацию идей. Завершится день ритуалом спуска венков на воду и молодежной дискотекой. И в завершение выпуска: в Австрии украли 210 небольших статуэток Моцарта. Их выставили в уличной галерее к 270-летию композитора. Фигурки изображали Моцарта с его собакой. Кража произошла в Зальцбурге. Ущерб составил около 20 тысяч евро. Автор скульптур считает, что это организованное преступление. Специалисты проводят расследование, а выставка продолжит работу до конца августа.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 13. Днем от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о самом главном вопросе, который каждый из нас задает себе хотя бы один раз в жизни. Кто я? Что я? Но мы посмотрим на него не как на источник грусти, а как на приглашение к действию. Сергей Есенин. Кто я? Что я? Только лишь мечтатель.
1: Факты.
2: Стихотворение «Кто я? Что я? Только лишь мечтатель» написано в 1925 году, за несколько месяцев до гибели поэта. Оно стало итоговой философской исповедью, которой он переосмыслил свою жизнь. Первые стихи Есенин начал сочинять 8 лет, вдохновляясь народными частушками и сказками. Исследователи творчества автора отмечают, что его стихотворения легко ложились на музыку и становились народными песнями. Автор до конца жизни сохранял мягкое рязанское произношение, сознательно подчеркивая свое крестьянское происхождение. Этот колоритный диалект и знание деревенского быта позволили ему обогатить русский литературный язык редкими словами, сделав его поэтический голос уникальным на фоне столичных модернистов. Строка «Ты моя ходячая березка» является любимым образом русской природы.

0: Вечный поиск себя и ответов на главные вопросы – это и есть сама жизнь. В этом бесконечном путешествии нет готовых шаблонов или чужих алгоритмов. Каждый человек должен оставаться автором своего пути и сам писать уникальный сценарий своей судьбы. С вами была Екатерина Гунько, и это «Разговор по душам о вечном в эпоху технологий».
1: Программа «Соло на цифре» на МВ-радио. Слушаем наше на МВ-радио.

0: на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка. Минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
3: Колбаса без сои.
4: Рулька без консервантов.
3: Копчености без неоднозначных Е-добавок.
4: Эти и другие деликатесы открытого акционерного общества «Копольское» подготовлены в качестве подарка к большому юбилею.
3: 22 августа город Кополь готовится отмечать 1020 лет со дня основания. Продукцию ОАО «Копольское», в составе которой лишь натуральное мясо и специи, можно купить в магазине «Пятачок» города Кополя и других торговых объектах Копольского и Клецкого района.
4: ОАО «Копольское» – агропредприятие 21 века.
5: Клич Полесья запрошает на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций «Клич Полесья». Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас шакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
4: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 21 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине, Смолевичах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какие растения признали инвазивными и что выяснили ученые.
0: Новости.
1: Премьер-министр Александр Турчин посещает фабрику «Коммунарка». На повестке развитие отечественной кондитерской отрасли. Будут рассмотрены итоги первого полугодия, перспективы модернизации и строительства новых мощностей. Также обсудят увеличение доли белорусских сладостей в розничной торговле. Развитие отрасли остается приоритетом для экономики страны. В Беларуси расширили перечень растений, запрещенных для распространения в природной среде. Меры направлены на защиту здоровья людей. В список добавили амброзию полынно-листную и дуб красный. Эти инвазивные виды вытесняют местные растения и нарушают экосистему. Амброзия опасна для аллергиков и портит качество сена. Ее нельзя ввозить, высаживать и распространять. Красный дуб мешает росту других деревьев и кустарников. Для него вводят ограничения на особо охраняемых территориях.
0: К новостям в мире.
1: На границе испанской Сеуты усилены меры безопасности из-за угрозы нового наплыва мигрантов. Власти опасаются повторения кризиса. Марокко разместило 3000 полицейских и установило заграждение. Испания направила дополнительные силы и усилила морской контроль. Причина – сообщение о завтрашней возможной массовой акции по пересечению границы. Напомню, в конце июля в Сеуте уже столкнулись с волной нелегалов. Сейчас в городе остаются около 5000 мигрантов. И к новостям в регионе. Жительница Заславля оформила на чужие паспорта 14 займов. Об этом рассказали в милиции. Общая сумма составила более 26 тысяч рублей. Женщина использовала паспортные данные троих знакомых и родственников. Деньги переводила на свои счета и проигрывала в онлайн-казино. Возбуждено уголовное дело за хищение. Мошенница задержана. Расследование продолжается. Граждан призывают проверять свою кредитную историю и не передавать личные данные третьим лицам. И в завершение выпуска ученые выяснили, что космические полеты не ослабляют сердце человека. Исследования провели на мышах, которые были на МКС 38 суток. Сила сокращения сердечных клеток у них не отличалась от земных показателей. Ученые также нашли признаки воспаления у некоторых представителей фауны, но его влияние еще изучают. Такие результаты важны для будущих полетов на Марс. Это поможет развитию космической медицины.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: А вот и я. Здравствуйте, Владимир Холостяк. Нет, ну в смысле не по жизни, а сегодня в эфире. Надеюсь, мой голос всех присутствующих, конечно же, вот так вот немножко подбодрит, поскольку сегодня он будет 3 часа звучать. И самое главное, не просто так. Сегодня я, конечно же, расскажу, о чем думают холостяки, что они готовят. А до этого для вас еще будет большой сюрприз, в котором, кстати, даже есть сертификат. Это от Pixeland. Мы поиграем в замечательную игру «Перепелка». Но до этого я напомню, что вы можете отправлять к нам на Viber Telegram по номеру 8029-1010-307 свои пожелания. Ну, естественно, у кого-то сегодня день рождения, у кого-то еще какой-то праздник. Мы это все можем аккуратненько в эфире озвучить. Самое главное, сегодня, но давно такого не было, холостякуем. Поэтому вот этот женский голос, он будет только в понедельник. А сегодня делать нечего, дамы и господа, буду вещать я. Так вот. Еще впереди у нас, конечно же, батл. Батл мнений. Но с кем я буду контактировать? С микрофоном и с вами, естественно. Мы немного поговорим о том, какая, в принципе, судьба у человека, который, ну, наверное, отправил или жену в отпуск, или просто сам стал по каким-то причинам холостяком. Поэтому тоже все вот в эти 3 часа войдет. Оставайтесь с нами. «Минская волна» и «Один дома».

0: МВ Радио. Перепелка.
1: Именно эта программа и начинается, и могу сказать вам, что прямо сейчас кое-что интересное приготовил. Поскольку сегодня пятница, и напомню, что как раз-таки правила в перепелке в пятницу меняются, но все расскажу постоянно, точнее, своим пучком. В общем так, что прямо сейчас будет? Конечно же, вы услышите фрагмент, сгенерированный нашим искусственным интеллектом. Кстати, сегодня с нами работает Тук-Тук. И могу вам сказать о том, что он постарался. Почему? Потому что у нас сегодня сертификат, который нужно заработать, зная иностранные языки. Итак, это Pixeland. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комнаты зеркальных шаров. Бассейн из тысячи Пикачу. Волшебное зазеркалье. Самый большой стеклянный лабиринт в СНГ. И интерактивная фотография. Зоны. Pixeland в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера. И вот он у меня в руках, этот сертификат, за него нужно чуть-чуть посражаться. Напомню, искусственный интеллект Тук-Тук, он взял музыкальную композицию и не менял сейчас в этот раз музыку. Он изменил как раз-таки текст. Причем не просто так, а перевел его на один из известнейших мировых языков. Ваша задача — узнать, кто пел музыкальную композицию, которую вы услышите в оригинале, как она называется, естественно, и все это прислать по номеру 829-1010-307. Это Viber, Telegram. Ну а как Вика всегда выговаривает мне, что нужно что-то интересное и оригинальное, я буду очень оригинальный. 14-е сообщение, если оно правильное, оно будет, конечно же, вознаграждено сертификатом. Итак, что же сейчас будет? Перепелка.

0: Здорово получилось, мне понравилось, и уже даже стали приходить сообщения. Ну а я напомню еще раз номер нашего телефона 8029-1010-307. Это как раз-таки Viber и Telegram. 14-е сообщение, оно будет победным, если правильно. Так что жду.
1: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
4: Республиканское унитарное предприятие «Минская фармация» поздравляет жителей Кополя с приближающимся юбилеем. В конце августа город отмечает 1020 лет со дня основания. Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира, гордости за свой город и совместных усилий для его процветания. Пусть каждый житель находит здесь свое счастье, строит семью и воплощает мечты.
5: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
6: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо .бай.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака mvolna.бай. Секси гел, watch the way you're moving.

0: свое, родное, как дома шоу. Перепелка.
1: Именно эта программа прямо сейчас началась. Точнее, она уже практически закончилась, потому что, во-первых, я уже нашел победителя. Во-вторых, естественно, знаю, куда отправится этот победитель. Он отправится в Пиксиленд. Это развлекательный центр для всей семьи. Ну и в-третьих, я хотел бы напомнить, за что же все-таки сражались. Точнее, скажем так, за что сражались, я уже сказал. А вот как это все было, это у нас искусственный интеллект, тук-тук. Он сгенерировал замечательный музыкальную композицию, причем минутка занудства даже тут не будет, поскольку ответы 100% попадание было. Но и вот что же тук-тук нам выдал на гора, за что мы сражались.

0: Многие даже написали о том, что очень понравилась эта версия. Это был китайский язык, на самом деле. Но сейчас будет оригинал, но я напомню, что сегодня победа была присуждена 14-му человеку, который написал нам и написал правильно. Поэтому прямо сейчас...
1: Оригинал.

0: Как написали, не перепутаем ни с чем. Ну да, действительно, не перепутали. Это Куртукова и Матушка-Земля, конечно же. А могу напомнить, что 14 сообщение пришло от Лины. И ее последние 4 цифры номера телефона 0202. И это не шутка. Вот так вот у человека сложилось. И не шутка то, что она отправляется в Пиксиленд. А точнее, конечно же, наши менеджеры свяжутся с ней, и будет у нее сертификат. Я напомню, что Пиксиленд — это развлекательный центр для всей семьи. Ну, что ж, ТРЦ Червинский, 3-й этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера. Дальше у нас, конечно же, отбирает, точнее, не у нас, а у меня отбирает микрофон Ника Романова, потому что ее зажигательные ритмы в ближайшее время вот в такой передаче, как MV Remix, прозвучат на Минской волне. Оставайтесь с нами.
1: Весело и шумно, как дома.

Ну а наш пятничный движ набирает обороты и не собирается тормозить. Это прекрасный повод, чтобы задержаться на нашей импровизированной вечеринке. MV Remix. Мэри Гу. Вечеринки.

Знаете, что бывает, когда постоянно убегаешь от прошлого? Оно может настигнуть в самый неподходящий момент. Так что важно вовремя отработать свою карму. MV Remix. Егор Крид, Артик Асти. Карма.

0: Ну а нас, к счастью, настигла пока только пятница. Насладитесь ею по полной и держите ритм. Пока.
1: МВ Ремикс на МВ Радио. Реклама.
2: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 20 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что украсит дороги Минской области и какая тренировка поможет укрепить здоровье.
0: Новости.
1: Земли вдоль рек необходимо обрабатывать. Об этом заявил президент Беларуси во время поездки в Гомельскую область. Александр Лукашенко отметил, огромные площади теряются, потому что поймы рек не косят. Это дало бы дешевое сено для скота. Он поручил губернаторам взять этот вопрос под контроль. Также обсуждалось присоединение земель проблемных хозяйств к успешным. Глава государства подчеркнул, решения должны быть взвешенными и просчитанными. Передача земель должна идти на пользу экономике. Нарушений закона со стороны граждан Узбекистана в Беларуси не зафиксировано. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел. Вопрос обсуждался на встрече с представителем агентства миграции Узбекистана. Особое внимание пилотному проекту Витебской области. Туда прибыла группа узбекских работников. Проект признан эффективным. Миграционные подразделения оказывают им полную поддержку. Ранее планировалось пригласить в агросектор области до 5000 человек. Стороны продолжат сотрудничество в сфере трудовой миграции.
0: К новостям в мире.
1: Вильнюс и Киев подписали договор о строительстве завода по производству боеприпасов. Предприятие появится на территории Литвы. Продукция будет соответствовать стандартам НАТО. Строительство планируют начать осенью этого года. Производство запустят в конце 2027 года. Сумма инвестиций и тип боеприпасов не уточняются. К новостям в регионе. Соломенные фигуры украсят поля Минской области вдоль дорог. Конкурс стартует 17 августа и продлится до 1 сентября. Фигуры должны быть высотой не менее 2,5 метров. Их установят в видных местах у магистралей. Конструкции сделают из рулонов соломы с добавлением природных материалов. Победителя определит комиссия до 10 сентября. Также пройдет интернет-голосование. Призеры получат дипломы и денежные премии до 3150 рублей. И в завершении выпуска подъем по лестнице – это простой способ добавить активность в повседневную жизнь. Исследование показало, у тех, кто регулярно ходит пешком по ступеням, риск болезни сердца ниже на 39%, а общий риск заболеваний снижается на 24%. Активный образ жизни помогает сохранить здоровье человека. Врачи рекомендуют от 150 до 300 минут умеренной нагрузки в неделю.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля 43 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное. Как дома шоу «Обстановка на дорогах».
1: Напомню о том, что пятница и 18.10, конечно, поговорим о пробках. Ну, Яндекс Пробки говорит о том, что сейчас в Минске уже 5 баллов. Так почему я напомнил, что пятница, что уже многие, я уверен, уже многие где-то давно запарковались, возможно, за городом, и уже потихонечку, ну, так вот, пытаются развести мангал для того, чтобы сделать шашлык пятничный. Но я могу сказать только одно. Город не устает удивлять, поскольку прямо сейчас у нас есть затруднения по Орловской, у нас есть затруднения по проспекту Машерова, у нас есть затруднения по Киселева, на ДТП на проспекте Победителей, есть еще ДТП на проспекте Независимости возле метро Московская. Проблемки действительно в том, что есть несколько участков, где, к сожалению, автомобили просто остановились. Они отмечены у нас на карте красным. Орловская прямо сейчас вот, к сожалению, тоже затруднена в движении. И по Кольцевой давайте я вам расскажу. МКАД со стороны проспекта Независимости, внешняя кольцевая, из-за ДТП к Логойскому тракту с одной и с другой стороны растянулась пробка. Там движение очень-очень медленное. Ну и обрадую, все остальное, красных очагов нет. А, есть, неправильно сказал, есть у нас еще один такой очаг. Это, к сожалению, выезд по Дзержинского из города. Кольцевая, к сожалению, с этой стороны стоит, и внешняя, и внутренняя. Поэтому будьте аккуратны, объезжайте эти фрагменты. Там, в принципе, можно как-то это сделать. И все это из-за ДТП. Все остальное я пожелаю вам зеленого света. И скажу о том, что очень скоро в нашей передаче под названием «Что не так у шефа» поговорим про холостяцкую жизнь. Точнее, что можно очень быстро приготовить. Ну и, конечно же, разыграем призы.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше

0: радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Да, действительно, будем готовить как дома. Я напомню, я один дома, холостякую, а это значит, что мне бы что-нибудь такое набросать в сковородку, да и быстренько приготовить. Я такое нашел. Это у нас будет овощное рагу. Причем, как мне сказали девчонки, которые у нас в студии были, нельзя ничем испортить овощную рагу. Никогда. Ну, я постарался это сделать. В общем-то, могу сказать только одно. В ближайшее время разыграем мы наш фирменный мерч. Передо мной стоит кружка фирменная такая, которую можно хранить и холод, и жар, и, может быть, заначку. В общем, все, что угодно, чтобы, главное, закрыть крышку и не показывать никому, что там внутри. Ну и вот теперь напомню о том, что 8029-1010-307 это Viber, Telegram. Что не так у шефа в нашей программе сейчас начнется, только я напомню о том, что 14-е правильное сообщение, конечно же, будет победным. И вот для всех овощное рагу, это, конечно, те, кто любит поесть, с пользой, со вкусом. А самое главное, не надо заморачиваться, продукты все есть. Или в холодильнике, потому что вы их привезли с дачи, сами вырастили. Или же что-то вам передали, как кабачок, который вот, переходящий кабачок. И вот на вас он как раз-таки и остановится. Вот вы его пожарите. Можно добавлять, можно не добавлять, но у меня такой, холостяцкий, холостяцкое меню, поэтому по-быстрому, быстро все сделали, бросили и пошли там или футбол смотреть, или сериальчик, или в компьютер резаться. В общем, так, у нас все готово. Сейчас я буду говорить ингредиенты. Ваша задача узнать, что неправильно. Какой-то один ингредиент в это рагу точно не добавляется. Я уверен, что вы подготовились, и думаю начинать.
0: Что не так у шефа?
1: Итак, что же мы добавим? Мы добавим луковицу, морковь, свеклу, картофель, кабачок, помидоры, болгарский перец, морскую капусту. Что не так у шефа?
0: Вкусно и ароматно,

0: не так у шефа.
1: Итак, это наша передача, которая, как обычно, объединяет всех гурманов. Ну, а я могу сказать о том, что мне даже, если честно, прислали несколько сообщений, как можно приготовить это все. Ну, вообще, я брал, конечно, такой очень общий набор всех продуктов для этого рагу. И напомню, что 14-е сообщение, если оно правильное, конечно же, ну, победное. Правильное было практически все. И причем хозяйки отметили о том, что вот именно этот ингредиент, а чего уже скрывать, это уже морская капуста, не добавляется в рагу. Каким образом мы можем приготовить это рагу? Все просто. Естественно, мы, конечно же, моем овощи, ставим разогреваться сковородку с подсолнечным маслом, затем чистим и нарезаем овощи. Лук нарежьте, конечно, полукольцами. Свеклу и морковь соломкой. А помидоры дольками. А все остальное кубиками. Закиньте на сковородку. Лучше, конечно же, сразу лук и морковь обжарьте, пока лук не станет полупрозрачным, а морковь мягкой. После этого один за другим добавляйте нарезанные овощи. Не забывайте, что каждый овощ должен потомиться пару минуточек. После чего добавьте, конечно, следующее. Ну, там соль, перец по вкусу. Ну и как? Сразу хочу сказать о том, что блюдо будет готово, когда, как вы думаете, правильно, когда картошка станет мягкой. Ну, а теперь о победителе. Фирменный мерч достается Екатерине. 2062. Это последние 4 цифры ее номера телефона. Екатерина, наши менеджеры с вами свяжутся, и, конечно же, вы, ну, зайдете к нам на радиостанцию, и мы вот так вот красиво подарим нашу кружку. Как уже я и говорил в начале программы, с ней можно делать все, что угодно. Ну, естественно, только не забывайте нигде ее, потому что она фирменная, она в своем роде единственная. Кстати, по поводу того, что, ну вот, для тех, кто действительно не любит работать, а любит попадать в какие-то веселые истории, так вот, я могу вам сказать о том, что в Бельгии человек, который не любил работать, но пришел на один раз там сломать что-то, попал в такую веселую историю. Ну, это все впереди, я все расскажу вам.
0: Вкусно и ароматно.

шахты, хозяин золота пока не объявился. И если его не найдут, то эти 9 миллионов уйдут. Барабанная дробь. Местный социальный центр на помощь бездомным. То есть парни, целая бригада, которые добросовестно расковыряли чужую стену, нашли сокровища испанских гелионов и в награду получат чистое моральное удовлетворение и чувство глубокого социального социальной справедливости. Представляете, это же... вот их лица, когда работяги понимают, что могло быть другой вариант, но они выбрали спонсорскую помощь бездомным Бельгии. Короче говоря, совет от них я как раз прочитал внизу. А если вдруг затеяли ремонт и наткнулись на кусочек золота, молчите в тряпочку, замазывайте все обратно штукатуркой. Но не знаю, как они все это разрулят. На самом деле интересная новость и... довольно-таки веселая. Ну, а серьезные новости буквально через несколько минут, конечно, выдаст на гора Екатерина Гунько. Так что оставайтесь с нами, и там будут все серьезно.

0: единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: появилась Екатерина Гунько, наверняка что-нибудь с улыбкой такое принесла серьезное. Поделись, Катерина, здравствуй. Во-первых, что интересненькое сейчас? Давай.
1: Происходит. Привет, Володя. Да. Добрый вечер слушателям. Володя, расскажи, в каких ситуациях тебе помогла естественная наука? Такой у меня вопрос к тебе.
0: Ты про пифагоровы штаны во все стороны равны или про физику, которая, в принципе, иногда помогает вытащить из болота бегемота?
1: И про то, и про другое.
0: Частенько. Я вообще, на самом деле, если бы знал, дали мне точку опоры, я бы перевернул мир. Но пока не получается.
1: Например, с помощью магнитного обжатия можно сделать привычный предмет совершенно уникальным.
0: Вот, это интересно.
1: Речь пойдет о монете номиналом в 5 белорусских рублей. Подробности в этом выпуске.
0: Послушаем.
2: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 21 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 21.
2: На Минской волне 19 часов. Новости.
1: Правительство не допустит необоснованного роста цен. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин во время посещения фабрики «Коммунарка». Он напомнил, перечень регулируемых товаров сократили с почти 200 до 76 позиций. Но контроль за ценообразованием сохраняется. В случае завышения цен правительство вернет товары в регулируемый список. Руководитель выразил надежду на ответственный подход бизнеса. Правительство оставляет за собой право оперативно реагировать на нарушения. В школах Беларуси запустят пилотный проект по углубленному изучению естественных наук. Об этом рассказали в Министерстве образования. Восьмиклассники будут больше заниматься математикой, физикой, химией и биологией. Например, математики отведут 7 часов в неделю. Это не новшество. Проект возрождает советский опыт, который используют и в России. В случае успеха практику могут распространить на все школы. Для углубленного уровня разработают отдельные учебные программы.
2: К новостям в мире.
1: Низкий уровень воды в реке Рейн привел к нехватке топлива на востоке Франции. Из-за обмеления суда не могут заходить в порт Страсбурга. В некоторых департаментах топливо отсутствует на четверти АЗС. Уровень воды на измерительном пункте упал до 8 сантиметров. Это исторический минимум. Судоходство серьезно ограничено. Ситуация угрожает не только поставкам, но и экосистеме реки. Рыбы и моллюски гибнут из-за нагрева воды и нехватки кислорода. А власти ищут пути решения проблемы. И к новостям в регионе. На границе Минской и Брестской областей появилась новая скульптура зубра. Она установлена в Ляховичском районе. Фигура высотой около 3 метров и длиной 5 метров сделана из металлоконструкции. Ранее подобный зубр появился на дороге М1 в Барановичском районе. Скульптура станет частью туристического маршрута и привлечет внимание к региону. Власти планируют развивать инфраструктуру вдоль границы областей. Жители и гости Минщины смогут оценить новый арт-объект. И в завершении выпуска. В Беларуси на продажу выставили монету за 18 тысяч рублей. Это около 6 тысяч долларов. Речь идет о пятирублевке 1998 года выпуска. Она отличается от обычной. Она меньше в диаметре, но толще. По версии продавца, монету подвергли магнитно-импульсному обжатию. Металл сжался по окружности, рисунок уменьшился, но вес сохранился. Уникальность экземпляра объясняют радиальными линиями на поверхности. Их невозможно воспроизвести. Произвести в точности. Нумизматы уже заинтересовались необычным артефактом.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 98 копеек, евро 3 рубля и 43 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Уже завтра я снова расскажу вам о самом важном и интересном.
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Да, действительно, у нас на часах в студии 19.10, и я могу сказать о том, что как только на горизонте замаячило, действительно, холостяцкая жизнь, сразу есть два вопроса. Я бы с удовольствием с Викой поспорил, но она не холостячка. Все-таки это как-то больше к мужскому относится. И вот что интересно. Тема такая. Быт холостяка, эстетика одиночества или зона экологического бедствия. Я могу сказать только одно, что в принципе и женат был, и холостяковал. Да, вот. Но, честно, вопрос, конечно, с подвохом. Потому что иногда кажется, что тебе одному хорошо, а иногда наоборот, по причине того, что устаешь быть постоянно один, а разговаривать с телевизором я не умею. В общем-то, у нас сегодня телефон не изменился. 8-029-10-10-307. Это Viber, Telegram. Туда можно отправлять сообщение ваше, что все-таки такое это холостяцкая жизнь. Напомню, эстетика одиночества или зона экологического бедствия. Ну, вижу, уже начинают нам накрапывать какие-то сообщения, но сразу хочу сказать, что у нас как раз есть еще в Инсте, да, тоже опрос, и тут уже процентики набегают. Все расскажу по порядку. Буквально через несколько минут уже есть сообщение. Это классно. В общем, так, еще раз напомню. 8-029-10-10-307. Быт холостяка, эстетика одиночества или зона экологического бедствия. Вы за что? Голосуйте.
1: Легко и спокойно, как дома. Слушаем наше на МВ-радио.

МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: МВ Радио. Батл мнений.
1: Итак, ну что ж, действительно разделились наши голоса. И пока вот 50 на 50 я посмотрел в Инстаграме. Но самое главное, что я заглянул на интересные сайты, где можно узнать, что же все такое одиночество, что же такое холостяцкая жизнь, и как с ней бороться, и надо ли там вообще бороться с этим. Но могу только одно сказать, что самый известный холостяк из в артефактах, это в литературе как раз-таки, это, пожалуй, комната Обломова. Вот халат как символ бытия. Но заметьте, что хаос был творческий. А вот современный же холостяк — это Обломов с доставкой еды в приложении. Так что могу вам сказать о том, что если вы вот считаете себя человеком, который, ну, просто запустил немножко свою квартиру, ну, можете себя уже называть «я Обломов» там или как-то по-другому. Но есть еще один голос. Вот голос, который называется «голос свободы». «Грязь. Великий замысел», вот пишет наш слушатель. «Пока вы драете плиту до блеска, холосяк создает, изобретает». Вот, поэтому, в принципе, могу вам сказать, что, ну, разделилось мнение. Еще одно сообщение сейчас найду, мне очень понравилось. Во, Михаил, Володя, я за чистый минимализм. Ну, вы просто завидуете. Ну, я не знаю, я никому не завидую. У меня, он пишет, у меня дома порядок идеальный, потому что никто не перемещает мои вещи на новые лучшие места, в кавычках. В холодильнике порядок, только то, что нужно мне. Никаких баночек с кремами для левого локтя на раковине. В общем, холостяцкий быт — это свобода. Ну, может быть и так, но с другой стороны, знаете, я могу сказать о том, что если вот холостяцкая жизнь — свобода, и если у вас действительно так все чисто, я думаю, что что-то здесь не так. Скорее всего, клининг-компания какая-то работает. Но и самое интересное, мне тут сказали о том, что вот, значит, пыль на полках — это аллергены. Продовольственный магазин в ковре — это рассадник бактерий. Запах носков, смешанный с освежителем лаванда — это химическая атака, это пишет девушка. Но она не подписалась, к сожалению. Холостяк разрушает не только быт в своей квартире, но и здоровье. Ну, и подписано. Ну, серьезно, ну, купите уже швабру с отжимом. Ну, в общем, да, идут споры, и могу вам сказать о том, что подписывайтесь. 8029-1010-307, Вайбер, Телеграм. Ну, а мы еще немного хорошей музыки в эфире услышим, и потом я уже еще несколько сообщений прочту, и, конечно же, подведем итоги. Какие проценты у нас накапали? Мне просто интересно.
0: Весело и шумно, как дома. Реклама.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: свое, родное, как дома шоу. Батл мнений.
1: Очень скоро будем подводить итоги, а батл мнения был таков. Вот что такое. Быт холостяка. Эстетика одиночества или зона экологического бедствия. Так вот, что я могу вам сказать? Ольга, мне очень понравилось ее сообщение. Она, кстати, наверное, Михаила услышала и говорит: какой там минимализм? Мой бывший муж, холостяк, жил по принципу, если вещь упала на пол, она теперь часть экосистемы. У них минимализм — это когда тарелка одна, и они ее просто облизывают, чтобы не мыть. Какая стирка? Они порошок от кондиционера отличить не могут. Засыпают все в один отсек и полоскают. А потом удивляются, почему у них футболки пены идут. Ну, в общем, сколько мнений, конечно, столько людей, столько мнений. И могу сказать о том, что суровое право... такова, друзья. Результат голосования у нас есть. Итак, 48% считают холостяцкий быт свободой и минимализмом. А вот 52% утверждают, что это биологическое оружие и катастрофа. Парни, те, которые не любят на порядок, вы со мной? Да, скорее всего. Ну что ж, мы сегодня похулиганили, ну, пофилософствовали. Ну, в общем-то, главное понятие таково. Одиночество — это не диагноз, это формат. Ваша квартира — это продолжение вашей головы. И если в голове ясно, вы найдете чистую чашку. Если в голове творческий бардак, ну, значит, у вас на столе будет лежать бумаги, а на полу гитара. В общем, могу сказать так, что если вы хозяин своей берлоги, значит, экологические бедствия вы как-нибудь переживете. Ну, в общем, вы ж президент своей квартиры, правильно? Правильно. Поэтому на сегодня, а сегодня пятница вечер, объявляем амнистию грязной посуды. В общем, завтра ее помоете. Или кто-то к вам в гости придет, помоет. Ну, а я могу сказать о том, что если уже начали разговор про завтра, то и про завтрашнюю погоду через пару композиций я расскажу.
0: Легко и спокойно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Новое радио. О погоде.
1: Итак, вот что нам говорит Белгидромедцентр. На 15 августа преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах слабый туман, ветер неустойчивый, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью плюс 7, плюс 13, местами до 15, максимальная днем плюс 19, плюс 26. Ну и на эту ночь на Минске ожидается плюс 12, плюс 14, ветер неустойчивый, переменная облачность без осадков. Днем же нам гарантируют температуру плюс 25-27. Юго-западный ветер, переменная облачность и без осадков. Ну, вот и хорошие новости про погоду. Значит, можно купаться, отдыхать и, по крайней мере, выехать за город для того, чтобы чуть-чуть отдохнуть от городского смога. Мы же с вами прощаемся, точнее, я и Минская волна продолжает работать, а я, Владимир Николаевич, говорит вам до свидания. До новых встреч, услышимся.

0: реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 13. Днем от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: МВ Радио.

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 13. Днем от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 13. Днем от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4 FM.

Я помню время, квадрат. Я помню дождь.

Завтра в Минской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 13. Днем от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.